0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуковский и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
3: Я люблю, скажем, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознании, и мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что часы-куранты Магнитогорска работают только благодаря местному металлургу? Дело было так. К полувековому юбилею города на главной площади решили поставить настоящие часы-куранты. Высота их около 30 метров. Циферблат диаметром 3,5 метра. Часовой механизм привезли из Армении. Вот только беда. Он плохо работал. Тогда за дело взялся местный умелец Валерий Филимонов. Он разобрал механизм и устранил неисправность, а затем придумал электрический прибор, который сейчас и управляет часами. А еще именно он дал курантам перезвоны и бой. Изначально их не предполагалось, но всем очень понравилось.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Мара.
4: Единство народов России. Под русской звездой с древних времен мирно жило множество разных малых народов. С каждым витком истории России, все более развиваясь внутри огромной страны, переплетаясь духовно и культурно, вместе переживая эпохальные события, вместе защищая Родину. В Отечественной войне 1812 года, в разгроме Наполеона, участвовало все население Великой империи вне зависимости от национальности. Поэт Сергей Глинка писал: «Народы, отличные языком, нравами, верою и образом жизни, наравне с природными россиянами готовы были умереть за землю русскую». Из башкир, татар, калмыков, малых народов Поволжья, черкесов формировались конницы, наводившие ужас на французов внезапностью, быстротой передвижения и маневренностью. В Бородинской битве отличились башкирские полки, а калмыкская конница за героизм и воинскую доблесть получила право одними из первых пройти на лошадях и боевых верблюдах по улицам поверженного Парижа. В Великой Отечественной войне беспримерный массовый героизм от Брестской крепости до взятия Берлина проявляли все народы СССР, все народы России, каждый внеся свой вклад в победу. И на стенах поверженного Рейхстага мелом, краской, штыком оставлены имена представителей практически всех народов Советского Союза. Сейчас, приезжая с концертами на фронт СВО, мы видим настоящее боевое братство народов, где на штурм идут вместе русский, татарин, дагестанец, бурят, якут, чеченец, и каждый прикрывает другого. И каждый говорит: «Все мы тут русские, Мы воюем за Родину, за Россию.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире «Бурановские бабушки».
5: Что много разговаривать, нужно петь. С какой песни начнут сегодня «Бурановские бабушки» наш эфир?
6: У нас любимая песня есть не только, мне кажется, не только для нас, но вообще народная песня такая любимая. «Порушка Поранин».
5: «Порушка Поранин», конечно.
6: Обработка мы называем, там аранжировка такая красивая. Хочется постоянно танцевать. Но мы сегодня танцевать не будем, будем сидя.
5: Да.
6: На стульях.
5: Поэтому
6: двигаться.
5: Берем микрофоны, вот сейчас они точно нам пригодятся. «Порушка Поранин», «Бурановские бабушки» на радио «Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки, воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
2: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. В 1974 году на экраны вышел фильм «Анискин и Фантомас». Исполнитель роли сельского участкового и один из режиссеров картины Михаил Жаров пришел к Владимиру Шаинскому за песней, чтобы была деревенская, незатейливая, искренняя, близкая самой широкой аудитории. Шаинский внезапно осознал, что текст у него уже имеется. Это стихотворение поэта-самородка Ивана Юшина «Травы». Юшин жил в подмосковной деревне и работал мясником на центральном рынке. Согласно одной из версий, тетрадку с его стихами композитору передала Людмила Зыкина, одна из постоянных покупательниц Юшина. Мелодию Шаинский написал быстро. Кому доверить исполнение песни, у него сомнений не было. Геннадию Белову. Белов тоже самородок. Он работал мастером на текстильном комбинате, участвовал в самодеятельности. На одном из конкурсов его невероятной красоты лирический тенор услышал руководитель ансамбля гостелерадио Виктор Попов. Геннадий Белов стал солистом ансамбля. Именно он сделал хитом песню Шаинского «Дрозды». «Травы» ждал такой же успех. Лауреатство на конкурсе «Песня года» и всенародное признание. Послушаем песню «Травы, травы» в исполнении Геннадия Белова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика сотрудничества» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: «Мы дома». Сегодня в Вязьме Смоленской области. Здесь, в загородном парке на улице воинов-интернационалистов, установлен единственный в мире памятник «Тени». Тени писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. На серой бетонной основе закреплена черная металлическая пластина в виде силуэта писателя в полный рост, в профиль. В руках записная книжка и карандаш. Писатель словно остановился на минутку, чтобы черкнуть пару строк. Такой оригинальный формат памятника был выбран не случайно. Известно, что молодой врач Михаил Булгаков во время Первой мировой войны некоторое время служил в Вяземской больнице. Но в какой конкретно? У краеведов есть разные версии. По одной из них, местом службы писателя была Вяземская земская больница. В послевоенное время на ее месте построили железнодорожную клинику. Согласно другой версии, он работал в больнице, построенной городским купцом Михаилом Лютовым. Ее большая часть была разрушена во время войны. Сейчас в сохранившемся корпусе расположена железнодорожная санэпидстанция. Аргумент имеется в пользу обеих версий, но железобетонных доказательств, увы, нет. На бетонном основании памятника размещена табличка «Булгаков М.А. работал в Вязьме с сентября 1917 по февраль 1918 года». Здесь же приведена строчка одного из его рассказов «Счастье как здоровье». Когда оно налицо, его не замечаешь.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Алена Минулина.
4: Песню «Элегия» сейчас будем слушать. Ну, еще несколько слов о самой композиции.
5: Сама композиция, она написана совместно с моим вторым проектом «Viva Anima», что в переводе с эсперанто значит «живая душа». Это проект, посвященный, он именно не поп-проект, а это как бы романсы, более академическая музыка, исполненная обязательно живыми инструментами. В команде «Viva Anima» прекрасные пианисты, допустим, вот Рамина Мишина, Иван Попов, вообще из Канады, потомок русских переселенцев, духоборцев, скрипки, виолончели, контрабас Дарья Шор. То есть это содружество музыкантов живых. И больше это, вот я говорю, такая романсовая песня, ну, новая академическая, неороманс, новая академическая музыка, как-то вот так, наверное, можно обозначить. И для меня было важно сделать вот такой совместный фит, где есть мой поп-проект основной и где есть вот это творческое объединение, потому что именно все синергии. Сейчас вот видите, туда еще прибавились танцоры, прибавились художники, дизайнеры. Мы идем, например, к тому, чтобы создать свой перформанс. Очень надеюсь, что у нас все это получится, и мы вас пригласим.
4: Целый театр.
5: Целый театр, да, потому что вот мы двигаемся к такому разностороннему воплощению русской идеи. Все об одном на самом деле.
4: Алена Минулина на радио «Гордость», песня «Элегия».

0: Своими словами. Поэты Донбасса. Ольга Старушко. Песни. Снова стон у нас песней зовут. На разрыв, кто в тылу, кто в окопе. Вся Россия исходит на звук под ударом единой Европы. От прощения с мамой, сынок, до соленого, горького братья, отдавая себя кто как смог, не за страх и награды не ради. Хлещет горлом, поди перекрой, словно реки ревут в половодье. Рокот гнева и страшен порой, полный ярости голос народный. Так поют занетленные, встав за отцом, повторяя за дедом. Но однажды и наши уста тихо вымолвят слово «Победа». Вот тогда, отрыдав, отхрипев, тишину обнимая за плечи, мы вернем колыбельный распев вековечной отеческой речи. А пока не настал этот час, серебрясь сединою ковыльной, время горя вонзается в нас и проходит на вылет. С нами знамя победы и спас, чтобы мы ничего не забыли. Время боя взывает за нас, время боли кричит через нас, время звуком вонзается в нас и проходит на вылет.
1: Севастопольская поэтесса пишет невероятной силы стихотворения «Наша непобедимая современница». Так написал об авторе этого стихотворения Ольге Старушко российский писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
4: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица Беарвульф!
5: Встречаем! Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як. Служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – Фокке Вульф 189, на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Меусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели. А затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь ридикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «ридикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначально его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А ридикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «ридикюль» переводится как «смехотворный». Мода на ридикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объем.

0: блокированный ретикюль. Можем продолжить, но не будем.
1: История одной песни.
2: В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссеру Марку Захарову свои музыкальные импровизации. Захаров предложил создать на их основе спектакль на древнеславянский сюжет. За стихами он обратился к Андрею Вознесенскому. «Тогда я был наглый молодой поэт», — вспоминал Вознесенский. «Я говорю, у меня есть своя поэма, называется «Авось». Так началась история рок-оперы «Юнона и Авось» о любви Николая Рязанова, руководителя первой русской кругосветки, и юной Кончиты, дочери губернатора Сан-Франциско. Для спектакля пришлось дописывать многие арии и сцены. Стихотворение Вознесенского «Сага» превратилось в романс морских офицеров, известный также под названием «Я тебя никогда не забуду». Романс, который в спектакле пел Николай Караченцев, вскоре зажил самостоятельной жизнью. Его исполняли Жанна Рождественская, Трио «Меридиан», Александр Маршал и другие певцы и артисты. Известно, что любовь русского командора и прекрасной испанки имела трагический финал. Рязанов отправился в Россию, чтобы спросить у императора разрешение на брак с католичкой. В дороге он тяжело заболел, умер в Красноярске. Уже в наше время Рязанову в Красноярске установили памятник. Напомним, в этом городе радио «Гордость» звучит на волнах 99,5 FM. Послушаем романс морских офицеров в исполнении Николая Караченцева.

0: проводить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
2: Патриотизм – это любовь к своей родине и родной земле. И любовь для меня здесь ключевое слово. Потому что как чувство, как понятие, вот по-настоящему, любовь – это очень глубокое, осознанное, вот то, что идет от самого сердца, от самой души. В чем бы она ни выражалась, любовь к себе, к окружающим, к миру, ведь это не эгоизм. В отношениях между мужчиной и женщиной это уважение, понимание, но это не пустые картонные сердечки и не манипуляции друг другом, да? Вот так и патриотизм. За его символикой и атрибутами стоит принятие себя и своей родной земли. Мы с детства впитываем вместе с народными сказками, со сказками Александра Сергеевича Пушкина, которые на самом деле уже давно приравнены к народным, с пословицами, с былями, вот всю соль, весь смысл, всю энергию земли. А я уверена, что у каждого места, у каждой земли есть своя энергия. И впитывая это все, ты становишься ее частью. Как часто говорят артистам или просто кто волнуется выходить, например, на сцену, говорят, вот как дерево корнями, впивайся в землю, стой крепко на ногах, и это даст тебе силы и уверенности, и спокойствия. Вот так и здесь. Осознание себя как части своей родины, своей земли, оно делает тебя сильным человеком. Я никогда не забуду одного молодого парня, худенького, хрупкого, на вид. Был холодный, промозглый ноябрь, 22-й год, осенняя мобилизация. Это одни из моих первых концертов в военных частях. На завтра ребята уезжали в зону специальной военной операции, большой зал. Они уставшие после полигона, учений. И после концерта каждый, кто хотел, брал микрофон, выходил на сцену и что-то говорил. И вышел этот парнишка и говорит: «Я доброволец. У меня жена и трое детей. Я иду за родную землю». И в этих словах было столько мужества, столько храбрости, вот той самой любви к родной земле. Но ведь патриотизм, быть патриотичным можно не только на ратном поле. Я знаю сотни людей вокруг себя. Учителя, например, кто занимается воспитанием детей, не просто учит, но воспитывает и пытается передать, потому что сердце болит за свою землю родную, потому что дети – это наше будущее. Сколько талантливых, гениальных открытий сейчас научных в медицине. Очень много талантливых блогеров, которые снимают передачи, ты их смотришь, и ты действительно понимаешь, что ты гордишься своей землей. И, видимо, вот это вот ощущение –

0: а крепкого стояния на земле своей, гордостью за нее и желание свой талант, а талантлив каждый человек, вот своим талантом тоже что-то сделать, создать здесь. Вот, наверное, вот это вот все вместе для меня и есть патриотизм.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
2: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
3: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
2: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
4: Вновь

ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прекрасно.

Шагу назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка, прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русское искусство славится династиями, из поколения в поколение передающими свое ремесло. Одна из них – запашные, настоящий символ нашего циркового искусства. Началось все еще в середине 19-го столетия. Цирковые артисты немецкого происхождения Томпсон и Мильтоны были клоунами в царской России. В начале 20 века гимнастка Лидия Томпсон стала женой борца Михаила Запашного. Они-то и были основателями династии, давшей современной России уникальных дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Их отец, легендарный Вальтер Запашный, по сей день единственный артист в мире, выводивший на арену одновременно 38 разных животных. Рекорд до сих пор не превзойден. Среди зверей были даже медведи, с которыми мало кто может работать. А чего стоит сальто мортале в исполнении тигра? Вальтер Запашный первым освоил прыжок на льве. Сейчас этот опаснейший номер – визитная карточка его сына Аскольда. Никто на планете так не умеет, кроме него. А Эдгар Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор трюка «Акробаты на лошадях». Он становился на двух скачущих лошадей, а ему на плечи забирались еще два человека. Семья Запашных – пример не только артистизма, но и предприимчивости. В 90-е годы, когда система господдержки цирков рухнула, они зарабатывали деньги на содержание своих зверей, гастролируя по странам Азии. Интересный факт. На работе Эдгар Запашный отлично ладит со львами и тиграми, но дома предпочитает держать собак, а не кошек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самой широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. «Как по мосту» – одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея», «Как по мосту», язык исполнения русский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Поэма «Улов». Фрагмент номер 3.
2: Рвет пропеллер вышину, мнет колонна тракт, по дороге на войну пропадает страх. Перед первым блокпостом как рукой сняло. Он отложен на потом, спрятан под крыло, чтобы спас, поддав жарку, прибавляя прыть, чтобы, поднабрав жирку, это не забыть. А пока трясемся мы на Донецкий фронт, взяв у вечности взаймы без различия понт. Репетирует оркестр лучший шлягер свой, и поэт глядит окрест, словно часовой.
3: В преддверии нового 2024 года в рамках акции «Нижегородская область фронту» были сформированы агитбригады. Певцы, музыканты, поэты, в их числе Мария Ватутина, выезжали на Донбасс. Выступали перед бойцами на пунктах временной дислокации вблизи линии боевого соприкосновения. Стихи складывались мгновенно. Вот как рассказывает об этом автор. «Со мной такое бывает только от сильных эмоций, в частности от страха. Но страх проходит, он просто исчезает. Я говорю об этом честно. Может быть, кому-то эти стихи помогут преодолеть свой страх и поехать на Донбасс». Название «Улов» Мария Ватутина дала поэме, имея в виду богатый улов увиденного, пережитого и понятого в Донецке.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: говорят.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Набережных Челнах расположен самый большой и самый необычный памятник Владимиру Высоцкому? Находится он на пересечении Комсомольской набережной и улицы Гидростроителей. Место на городской окраине выбрали не случайно. Дело в том, что в середине 70-х театр на Таганке был в Челнах с гастролями. Приезжал с театром и Высоцкий. Памятник решили поставить неподалеку от места, где была гостиница, в которой останавливался бард. Монумент, колокол, звезда и разбитая гитара создал в начале нулевых местный скульптор Владимир Нестеренко. Это единственный памятник, где нет статуи певца. В свое время вдова Высоцкого не хотела ставить скульптуру на его могилу, и создатель памятника об этом помнил.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгения Балаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Балаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Пункт временной дислокации.
2: Над полем пушки грохотали, а где-то в призрачном нигде мы пели и стихи читали в холодном цехе ПВД. Бойцы в проемах набивались, садились на пол кто как мог, и застил свежую усталость солдатский грубый юморок. Шел пар от каждого дыхания, загаром бронзовел весь взвод. Они сюда пришли с задания, а это был кровавый пот. Стоял декабрь, терзали душу домашние елки огоньки и подпевали про Катюшу счастливые штурмовики.
3: Это стихотворение поэт Мария Ватутина написала после поездки на Донбасс и выступления в пункте временной дислокации ПВД. ПВД, описанный в стихотворении, был обустроен в здании заброшенного заводика. Ребята с линии фронта приходят сюда отдышаться, перекусить, немного отдохнуть. Помещение наполняется бойцами, постепенно, медленно. Видно, что ребята прямо из боя, дымятся еще, даже не умылись. И вдруг я вижу, рассказывает Мария, они веселятся, толкаются, подшучивают друг над другом. Наши девочки запели «Катюшу», бойцы подхватили. Как здорово пели, боже мой, жизнь, она неубиваема. Не знаю, может, это только русского солдата касается.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радость. Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Винника Оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диск на танцполе и горячо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Тян. Это слово можно услышать в разговорах молодежи. Красивая тян. Милая тян. Он познакомился с тян. У этого слова японские корни. Уменьшительно-ласкательный суффикс «тян» в Японии добавляют к именам, когда хотят выразить нежность, близость, заботу. Так обращаются к детям или молодым девушкам. В русском языке слово «тян» стало использоваться самостоятельно, без имени. Оно закрепилось в молодежном сленге, особенно интернет-сообществах, связанных с аниме и поп-культурой. При этом значение слова немного сместилось. Если в японском это обращение, выражающее теплые чувства, то в русском «тян» — это уже образ девушки, милой, симпатичной и даже идеализированной. Можно сказать по-русски «девушка», «славная девушка», но слово «тян» добавляет оттенок сердечности, умиления и, конечно, принадлежности к интернет-культуре.
1: Концертный зал на радио «Гордость».
3: А теперь я хочу, чтобы эту песню спели вы.

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Мы все часть чего-то большого, как фрагменты мозаики. Мы внуки своих дедов, дети отцов, складываемся в большую картину мира, рождая детей и рассказывая им свои семейные истории и передавая свои традиции. И это дает нам силы. Эти мосты между прошлым и настоящим – это наше осознание себя, откуда мы, какие мы. И это осознание того, что нам есть чем гордиться, нам есть что помнить и есть что чтить. Для меня яркое олицетворение исторической памяти и преемственности поколений – это бессмертный полк. Каждый год 9 мая все больше и больше людей выходят на улицы. Я, к сожалению, ни разу не смогла принять участие, и мне очень бы хотелось портретом своего дедушки пройти вместе со всеми и ощутить себя частью, но в этот день всегда уже с утра концерты. Тем не менее, один раз мы встретили людей, зашедших перекусить после бессмертного полка, и это было на одном оживленном проспекте. Их было много, с портретами, с георгиевскими ленточками. Мне запомнились выражения их лиц. На них была не только гордость. Там было что-то возвышенное, что-то одухотворяющее. Видимо, это и была та сила, которую ощущаешь, когда понимаешь, что ты часть чего-то большого и значимого.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Спасибо большое, друзья. Это был ансамбль «Любэ», наше небольшое выступление. А сейчас я хочу пригласить на сцену и вместе с вами спеть песню, которую вы от нас давно ждете. Наверняка. И я приглашаю сюда Султана Лагучева с его друзьями. Я сам не ожидаю этого номера. Я не знаю, как все это получится, но должно получиться великолепно. И звучание удивительное для моего, потому что я привык, для меня это очень непривычно. Всегда мы пели акапелла. Сейчас мы с ребятами... Да? Выйду ночью в поле с конем, но

0: аплодисменты не смолкают.
1: Николай Расторгуев, Султан Лагучев. Это было невероятно.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
3: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы «Любэ» под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коллаборация. Это слово серьезно потеснило в нашей речи простое русское сотрудничество. Почему-то особенно коллаборацию полюбили в научной сфере, искусстве и в бизнесе. Казалось бы, что тут такого? Очередное иностранное заимствование. Мало ли их. Но вот у коллаборации существует еще одно очень негативное значение. Это не сотрудничество в хорошем смысле слова. Это помощь, которую жители захваченной врагом территории оказывают оккупанту во время войны. В русском и многих других языках коллаборационистами, чувствуйте общий корень, называют тех граждан, оккупированных нацистами стран Западной Европы, которые активно сотрудничали с фашистским режимом. Тех, которые сдавали гестаповцам своих же соседей. Наиболее известный пример коллаборационизма – это режим Виши во Франции. Неудивительно, что после разгрома Третьего Рейха коллаборационистам припомнили все их грехи. Так что давайте говорить по-русски и не заменять сотрудничество коллабораций. Для русского уха заимствование коллаборация звучит неприятно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу эти твои самолеты.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди».
2: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум в армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Эти ценности, безусловно, родственны коллективизму. Коллективы, где с этими ценностями все в порядке, очень крепкие и живучие. И наоборот, где есть проблемы со взаимопомощью и взаимоуважением, как правило, такие коллективы трещат по швам и долго не живут. Знаю, кстати, несколько примеров музыкальных коллективов, которые долго существуют. Вот в них с этими ценностями все в порядке. Взаимопомощь и взаимоуважение в общении с людьми повышают мотивацию, можно сказать, вдохновляют, дают силы на новые свершения. Взаимопомощь и взаимоуважение – это очень естественно для нашего народа. Я сразу вспоминаю рассказы своего деда, который был деревенским, и он рассказывал, что если у них в деревне там что-то строили, там дом или даже сарай, это делалось практически всей деревней. Хорошо, что эти ценности поддерживаются на государственном уровне. Как говорит наш президент, Россия выбирает взаимное уважение во всех сферах сотрудничества – в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и спорте.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит

0: Давай оставаться людьми ради наших детей.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивной конструкции моста.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Первые два фестиваля конкурса «Музыка гордых» были исключительно российскими музыкальными событиями. А в этом году впервые фестиваль получил международный статус.
2: И сразу возросло количество заявок. В 2026 году рекорд, а именно 3000 творческих заявок. География участников третьего международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» — это 135 городов России и 8 городов Абхазии.
1: Песни лауреаты конкурса фестиваля «Музыка гордых» получат эфир федеральной радиостанции «Гордость». А сами победители сегодня выступят на одной сцене со знаменитыми артистами Абхазии и России.
2: Наше жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определило победителей в 7 номинациях, которых мы сегодня с удовольствием представим широкой публике. Но вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации.
2: Встречаем!

0: Спасибо, Сухум! С праздником вас!
1: Победитель номинации «Голоса народа» в России на конкурсе «Музыка гордых Вереница».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что такое шаньга? А отварушка? Все это забытые нами пироги, которые так любили русские крестьяне в позапрошлом столетии. О них можно узнать в Костромском музее хлеба. Его экспозиция рассказывает о том, какой путь проделывает зерно от колоса до выпечки, какие виды пирогов встречались в разных городах хлебной Костромской губернии. В музее можно увидеть удивительные экспонаты, узнать о забытых традициях. Например, вы знали о куклах-зерновушках, в которых держали крупы и зерно на самый черный день? У них не могло быть глаз. Крестьяне считали, что это привлечет в дом зло. В музее можно попробовать самому испечь хлеб по традиционному рецепту.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

было где-то 36. Когда он очень тихо помер, ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Музей-заповедник «Бородинское поле» при Можайском – один из самых старых в нашей стране. Первые памятники появились еще в 1839 году. 33 монумента возвели в 1912. Во время Великой Отечественной на этом месте вновь проходил оборонительный рубеж. Немцы, ненадолго заняв Бородино, уничтожали все, что могли, но сотрудники загодя вывезли экспонаты в эвакуацию. Сейчас на территории музея-заповедника можно увидеть самые неожиданные экспонаты, например, рукопись «Войны и мира», главы, посвященные Бородину, или портреты Суворова и Кутузова, кисти неизвестного советского художника, висевшие в кабинете Сталина.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт – фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Самое время объявить следующего нашего гостя.
2: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
1: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою. Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником, пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
2: Для меня патриотизм начинается с моих родных мест. Это город Лутугино, недалеко от Луганска. С людей, которые верили в меня, когда у меня ничего не было. Патриотизм – это желание, чтобы твоя страна становилась сильнее и лучше. Это уважение к культуре, истории и людям, которые живут во всех уголках нашей необъятной Родины. Выходя на сцену, я понимаю, что моя музыка тоже часть этого.
1: Истории о главном.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Даже здесь.

0: 6. Слушаем с вами.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Имба. Это просто имба. Персонаж имба. Телефон имба. Так говорят, когда что-то кажется очень сильным, крутым, почти непревзойденным. Слово «имба» пришло из киберспорта и онлайн-игр. В основе английское «imbalance» означает «дисбаланс». Изначально имбой называли что-то несбалансированное, слишком мощное по сравнению с остальными. Например, герои в игре, у которого явное преимущество. Постепенно значение упростилось. В разговорной речи имба – это уже не столько про дисбаланс, сколько про что-то очень значительное, весомое, лучшее. Интересно, что слово почти всегда звучит с одобрением, хотя изначально в нем был даже негативный оттенок, ведь имба нарушала баланс игры. По-русски можно сказать «круто», «отлично», «супер», «топ», но геймерам и молодежи это кажется скучным. Если у них что-то вызывает восторг и трепет, это, скорее всего, имба.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – это не только море, солнце и горные лыжи. Массу впечатлений можно получить, просто погуляв по Новоогинской. Это главная пешеходная улица города, где можно увидеть забавные образцы городской скульптуры. Например, огромное ухо, украшенное мозаикой, возле которого люди загадывают желания. Еще очень красив морской вокзал в стиле сталинского ампира с величественным стальным шпилем. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсека и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

0: corazón. Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения – использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток – их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030-й.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на Радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит.

голове. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Буллинг – очень неприятное слово, англицизм. Производное от «булли», в переводе «хулиган», «драчун», «задира». Термин вошел в русскую речь вместе с появлением огромного массива переводной, психологической и педагогической литературы, посвященной отношениям в коллективах детей и подростков. Буллинг, в отличие от абьюза, увы, удел юных. Это регулярные, намеренные негативные действия, направленные на ребенка со стороны других детей, с целью причинения вреда морального или физического. Буллинг может принимать различные формы, от распространения слухов, оскорблений и угроз до реального применения силы. Особенностью буллинга являются самые презираемые в любом обществе признаки – трое на одного или даже все на одного. Как правило, на самого слабого, который не может защитить себя сам, а обратиться за помощью стыдится. Второй признак – скрытое использование, но чтобы не застукали и не прилетело. Тоже не самая лучшая характеристика агрессивного большинства. Время задаться вопросом, а чем буллинг отличается от давно известного слова «травля»? Это синонимы. Возможно, в психолого-педагогических кругах русский аналог показался менее модным и менее наукообразным. Но как ни назови, явление отвратительно по своей сути, и месту в обществе ему быть не должно. Точка.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступает автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Черенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Летчик-космонавт Борис Малынов совершил 2 космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Малынов.
4: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
3: Валынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Валынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Мара.
1: Человеческая жизнь – главная ценность, бесценный дар, данный человеку свыше. Человек – это и есть жизнь, а жизнь – это сам человек. Русский человек всегда задавался вопросом, для чего он живет, в чем смысл и предназначение человеческой жизни на Земле. И наша великая русская литература, наши писатели, философы дают ответ на эти вопросы. Высокие ценности, высшие идеалы и стремление сделать мир лучше. И русский воин во все времена, во всех войнах всегда вел битву за жизнь, за своих детей, за своих внуков, за жизнь будущих поколений на нашей земле. И сейчас наши ребята на фронте тоже ведут битву за жизнь. И во все времена наши воины были способны на великий подвиг – отдать свою жизнь за жизнь других людей, за жизнь новых поколений на нашей земле.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. «Максидом».
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: тебе домой. Я шел по мокрым лужам.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Вы готовы встретить следующего артиста?
3: Друзья, сейчас будет жарко. Основа творчества группы, которую мы сейчас представим, является башкирский эпос «Урал-Батыр». Башкирские инструменты курай, кубыс, домбра переплетаются с мощными электронными ритмами и гитарными аранжировками.
2: Друзья, на сцене фестиваля «Музыка гордых» сегодня здесь, в Абхазии, в Сухуми, российская фолк-группа из Уфы под названием «Эй, Йола!» Встречайте!

0: Әнбикәлә йәнбирҙе, өрәккән ти улдарын. Беҙ ни бирһәк ашағыҙ.
1: Йәнбикә йәнбирҙе, сыновей учили мудрости своей, что на стол поставлено, вкушайте. Слова старших и мудрых, внимайте. Совет берите у отцов седых, и младшим дарите советы свои. Миру с добром сердце откройте, злу дорогу навек вы закройте. Коль чтишь заветы, будешь ты жить. Иметь свою цель и мирно творить. Чти традиции, жизнь будет благодатной. Чти традиции, путь станет светлым и ясным.
2: Привет, Софу! Салям, Достар! Как настроение? Кашпири, пирога!

0: Рахмадовка, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

молод и удал, довелось повидалку. Прошумелась на рубах, все.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 3321. ПАО «Сбербанк».
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
4: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество, он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы академика Ломоносова – это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. Академик Ломоносов – это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что легендарный советский фильм «Формула любви» снимался в окрестностях Домодедово? Песню про «Уно моменто» мошенники поют на фоне усадьбы Ляхова, сохранившейся и по сей день. Главный помещичий дом с мезонином построили в стиле классицизма в самом начале 19 века. С тех пор осталась колоннада и даже одна из деревянных лестниц внутри усадьбы. Надо сказать, что повесть Алексея Толстого, которая легла в основу фильма, всегда пользовалась дурной славой. Не обошли происшествие и съемочную площадку Марка Захарова. Во время съемок одного из эпизодов лошади понесли, и коляска с Александром Абдуловым перевернулась в один из ляховских оврагов. Сейчас усадьба подзаброшена, но ее планируют восстанавливать.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО Николай Зеркалов из Липецкой области. Он выполнял задачи в зоне СВО и попал под обстрел. Был тяжело ранен, но сумел оказать первую помощь товарищам. За это героя наградили орденом мужества. После лечения Николай вернулся к любимой жене и сыну. Ему сразу начал помогать фонд «Защитники Отечества», в том числе адаптировал квартиру. Теперь у ветерана СВО есть умные помощники, робот-пылесос, система голосового управления, специальные выключатели и розетки, механизм для дистанционного открывания окон и штор, датчики дыма, газа и воды, смартфон с приложением, а также полностью оборудованное рабочее место, компьютер и все комплектующие. Сам герой скромен и немногословен. Он признался, что после ранения ему слегка непривычно, появились некоторые ограничения, но он совсем успешно справляется. Николай поддерживает сослуживцев, собирает гуманитарную помощь и вместе с фондом занимается патриотическим воспитанием молодежи. Именно такие ребята, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Galaxy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Радио «Гордость». Позывные «Великолепные».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если англоязычные друзья присылают вам приглашение на вечеринку, то, скорее всего, текст приглашения будет на английском, а вечеринка будет названа «пати». Но вот если в русском языке начинают использовать заимствованное слово, когда есть свое, давно устоявшееся, заимствование часто приобретает иные оттенки, негативные, как правило. При том, что «пати» и «вечеринка» — полные синонимы, слово «пати» в русскоязычной среде кажется выспренным, смешным и даже жаргонным. Есть, например, сленговое выражение «пати на хате». Безусловно, это образчик сниженной лексики. Песни, включающие эту фразу, тоже трудно отнести к высокому искусству. Хотя в самом английском слове «пати» решительно ничего плохого нет. Оно имеет глубокие исторические корни, звучит в английской речи органично, а вот в русской речи воспринимается как неуместное и несуразное.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Так вышло, что единство народов – один из принципов, на котором был построен наш коллектив. В нашей команде есть люди из совершенно разных регионов. От Санкт-Петербурга до небольшого села под Читой. Есть даже люди из других государств, таких как, например, Киргизия, или, если говорить обо мне, чьи родители в 90-х эмигрировали в Россию, то это Грузия. Все мы абсолютно разные внешне, но одинаковые душой. Несем один культурный код, говорим на одном языке, соблюдаем одинаковые традиции. И как бы ни старались разделить нас внешние обстоятельства или наши противники, сделать это будет очень сложно. Потому что все мы русские люди, а русские, как известно, не пасуют перед трудностями и никогда не сдаются.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

История одной песни. В 1981 году на экраны вышел фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось». В этот год его посмотрели 26 миллионов человек, а звучащая на фоне титров песня полилась из каждого окна. Литературной основой картины стала повесть Галины Щербаковой. Музыку написал Алексей Рыбников задолго до создания и фильма, и повести. А песня получилась, когда композитор открыл роман Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Роман о любви и разлуке завершался стихами в переводе Аделины Адалис. Рыбников говорил: «Я был поражен, насколько точно и легко ранее неизвестные мне стихи легли на эту мелодию». Песню он назвал по роману «Последняя поэма». Однако, по словам композитора, ее оказалось буквально некуда пристроить. Через несколько лет песня прозвучала в исполнении трио «Линник», но известности не получила. Зато в фильме «Вам и не снилось» она буквально пережила второе рождение. Нежная лирическая мелодия Рыбникова и проникновенное исполнение Ирины Отьевой и Веры Соколовой идеально подошли к драматической истории о первой любви. Сегодня известны более десятка кавер-версий. Послушаем последнюю поэму в исполнении Валерии.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих...

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7 агент. ОФРН 124-770-060-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Офисным работникам может быть знаком странно звучащий глагол «заскедюлить». Некоторые употребляют это слово в значении «включить», «уместить», «добавить», наконец, «втиснуть» в рабочий график дополнительный пункт, встречу, совещание и тому подобное. Креативные россияне произвели это слово от английского «schedule» – «расписание». В английский это слово «трансформируясь по пути» пришло из греческого через латынь в значении «свиток папируса». Когда папирус вышел из употребления, появилась новая трактовка «лист бумаги». Современное значение «расписание» известно с 18 века. Подытожим, знать увлекательную историю английского слова – это одно, а вот употреблять нелепо звучащее для русского слуха «заскедюлить» при наличии множества аналогов – уже дурной тон. Недаром про подобные слова говорят офисный жаргон офисного планктона. Делайте выводы.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный,

обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещал ты деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Любой взрослый и честный человек всегда готов взять ответственность не только за себя, но и за жизнь своей семьи, своих родных. Готов служить им, когда необходимо. Так и со страной. Служение Отечеству – необходимая часть ответственности взрослого человека. Ведь без людей нет и государства. Развитие и процветание возможны там, где люди готовы решать сложные задачи и объединяться в трудное время. Как говорил Александр Васильевич Суворов, кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. «Максидом».
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица Беовульф!
2: Встречаем!
3: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: сейчас.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
4: лето. Радио «Гордость». Здесь все свои.

1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Свято-Троицкий мужской монастырь – один из символов Перми. Большинство обителей в нашей стране старинные, но здесь иной случай. Храм во имя Пресвятой Троицы возвели еще в позапрошлом веке на средства, собранные рабочими медеплавильного завода. В строительстве участвовал отставной мастеровой Иван Васильев. Но изначально это была обычная приходская церковь. Монастырь вокруг появился уже в наше время, когда храм возвратили верующим. Постепенно число насельников увеличилось, они благоустраивали окружающую храм территорию, возводили новые корпуса. Главная церковь обители, с которой все когда-то начиналось, величественное белое здание, соединяющее черты классического и русского стилей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Мы – группа «Татуин». Слушайте нашу песню на радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Просто помолчим сейчас, посидим.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов. Его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Иммиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта либерала Милюкова от пули другого иммигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: G-Energy – значит настоящий друг.
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда говорят «это липа», не всегда имеют в виду дерево. В переносном смысле липа – это подделка, имитация, суррогат. Если фальшивку, будь то документ, предмет или информация, выдают за оригинал, это обман, как минимум. Но почему именно липе суждено было стать символом таких неблаговидных действий? Одна из наиболее правдоподобных версий уходит в средние века, когда важные письма на Руси начали скреплять печатями. Печати делали из металла, их отличали витиеватая гравировка и выраженный рельеф, чтобы по качеству оттиска можно было судить о достоверности документа и надежности источника. Желая подделать бумагу, мошенники вырезали печать из липовой древесины, мягкой и податливой. Оттиск зачастую выглядел правдоподобно, но наметанный глаз легко замечал фальшивку. Тогда говорили, что печать липовая, а документ – липа. Со временем слово перешло из криминального жаргона в разговорную речь и публицистику. Употребление его стало гораздо шире. Мы можем сказать не только липовый сертификат, но и, к примеру, липовые новости, липовые слезы. А еще можем поиграть словами, например, произнести многозначительно: «Липовый мед очень полезен, если он не липовый».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС,

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилэнд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня единство народов России – это не просто красивый лозунг, а уникальный опыт сосуществования. Мы живем в стране, где переплелись сотни культур, языков и традиций. И в этом наша главная суперсила, а не слабость. Это единство держится на двух вещах – уважение к самобытности и общей судьбе. Я вижу это как огромную мозаику. Каждая деталь имеет свой цвет и форму, но только вместе они создают масштабную картину. Это значит искренне интересоваться культурой соседа, ценить его традиции, но при этом чувствовать нашу общую ответственность за общую страну. В жизни это проявляется в отсутствии границ между людьми из-за их происхождения. Это когда мы обогащаем друг друга своими различиями, а в трудные моменты объединяемся так, что никакие внешние вызовы не могут нас разобщить. Для меня это про взаимное доверие и понимание того, что наше разнообразие – это и есть то, что делает нас по-настоящему крепким народом. Мы сильны тем, что мы разные, но при этом мы одно целое.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили на реабилитацию, провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».

0: слушаем своих.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске можно увидеть одно из лучших творений Александра Кузнецова, мастера русского модерна? Это здание женской гимназии, воздвигнутое на средства фабриканта Арсения Морозова. По огромным окнам этой дореволюционной школы сразу видно, что Кузнецов много занимался проблемой естественного освещения помещений. В гимназии были предусмотрены актовые и спортивные залы, широкие светлые коридоры, где девочки могли резвиться между уроками. Проект был настолько передовым, что его подробно описывали в тогдашних профильных журналах. А еще здание уникально тем, что до сих пор используется по назначению. В нем находится одна из школ Ногинска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: книги и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «брейн-рот» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
1: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ребята, рядом со мной не только диктор и ведущий, и официальный голос «Радио Гордость», рядом со мной еще и потрясающая певица и автор песен. И это прекрасно, я считаю, потому что ее песня впервые прозвучала год назад тоже на фестивале «Радио Гордость». Это была песня «Русская заря», если я не ошибаюсь.
2: Да, действительно так. Я очень рада, что я была тоже ведущей этого замечательного фестиваля в моем родном городе Нижний Новгород.
1: Где... Вместе со мной, между прочим.
2: Вместе с тобой, Родион, конечно же. Ну, куда без тебя?
1: Кстати, это особенно здорово, потому что Нижний Новгород и Сухум – это города-побратимы. Города активно развивают совместные проекты в образовании, школьных обменах, спорте, культуре, туризме и торговле. И это очень-очень важно, потому что вот это тепло разливается между двумя городами. Это здорово, я так считаю. И, друзья, прямо сейчас на нашей сцене фестиваля «Музыка гордых» замечательная певица, очаровательно красивая девушка Елена Мараховска. Ваши овации!

0: Спасибо, друзья.
1: Елена Мараховская, ваши аплодисменты!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
3: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: станция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил полигон мотострелкового соединения Центрального военного округа, на котором проходит обучение и боевое слаживание новые мобильные огневые группы отряда «Барс-крылья». Отряд «Барс-крылья» уже доказал свою эффективность в Самарской области и будет пополняться добровольцами, пребывающими в мобилизационном людском резерве. Глава региона осмотрел учебные места по выполнению должностными лицами правительства Самарской области и администрации муниципальных образований региона стрельб по воздушным целям из автомата и спаренного пулемета ПКТ. Также Вячеслав Федорищев принял участие в тренировке и затем обсудил с добровольцами предстоящие задачи. Губернатор вручил награды военнослужащим отряда противодействия беспилотным системам «Барс-крылья», которые защищают небо над Самарской областью и сбивают вражеские беспилотники. В пятницу 4 сентября губернатор Вячеслав Федорищев работал в Волжском районе в поселке городского типа Рощинский. Глава региона проверил выполнение ряда ранее данных поручений по проблемам населенного пункта, оценил социальные объекты после ремонта и пообщался с жителями. Губернатор осмотрел школу Рощинского, в которой в этом году завершили третий этап капремонта. В образовательном центре, где учатся дети из семей военнослужащих и участников СВО, обновили систему отопления и привели в порядок классы. Все работы выполнили в срок, и уже 1 сентября ребята смогли оценить обновление.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гуманизм. Ну вот еще одна идея, рожденная эпохой просвещения, когда как бы, человеческое пытались отделить от божественного. И гуманизм — это прекрасно. С другой стороны, что является мерилом человеческого отношения? Да, вот максима «относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе». Но мне кажется, все это такие подпорки, потому что, если говорить по-честному, если человек создан по образу и подобию Божьему, то вот это и есть то зерно, откуда растет гуманизм. Потому что невозможно нечеловеческое отношение к другим, если все созданы по образу и подобию Божьему. Как только люди забывали о связи с Господом, так сразу и гуманизм куда-то девался. Об этом кричит вся история человечества.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь,

потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя.

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Приветствую вас, дорогие слушатели радио «Гордость». С вами Пола Романова. Слушайте песню «Путь домой» на волнах радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать», «давить», «ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может, потому что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя? И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другое – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радиостанция «Гордость».

Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ. Премьера песни. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Есть в Мурманске мемориал защитникам Заполярья. Он посвящен героям, защищавшим северные рубежи страны во время Великой Отечественной войны.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сергей Нехаенко, еще раз громче! Я так подпевал, у меня аж голос сел. Сергей, просим вас остаться на пару минут, потому что у нас осталась финальная, 7-я конкурсная номинация «Специальный приз». И я попрошу вас объявить победителя. Сможете это сделать? Отлично, попробуем. Хороший настрой так держать. Итак, в номинации «Специальный приз» побеждает у нас кто? Павлова. Павлова, друзья, громче аплодируем.
2: Ждем победителя на сцене.

0: столом поют.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес по. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Радио «Гордость».
7: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: «Максидом».
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость. Самара». 88,2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии, а всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: что гордость. Слушаем своих.
1: Всем привет! Это Мире.
2: Это Ася Зыкова.
3: Привет, радио «Гордость». На связи Майя Ву.
1: Слушайте наш трек «Хорошие девчата» на радио «Гордость».
2: Это песня из альбома «Трибюта. Я люблю тебя всегда», посвященного творчеству Александра Паха.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть памятник дворнику? Есть в Белгороде улица 50-летия Белгородской области. Лет 10 назад ее сделали пешеходной и превратили в настоящее туристическое сердце города. Одна из жанровых скульптур как раз выразительный дворник в кепке, похожий на традиционного Владимира Ильича. Есть и оригинальный конь, собранный из металлического мусора. Сразу видно, что в области сознательно относятся к экологии. Кстати, старенький «Жигуль» местные умельцы превратили в яркую цветочную клумбу. Фасады на улице украсили неброскими, но красивыми граффити. Ну а оригинальные солнечные часы – настоящее украшение города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у слов «коуч» и «кучер»? Значит так, в Венгрии есть город Коч. Более 5 веков назад в свою бытность деревушкой Коч прославился мастерами, изготовлявшими удобные гужевые повозки – кочи. Отсюда и название, которое позаимствовали многие европейские языки. Потом, в конце 17 века, из немецкого к нам пришло производное слово «кучер», а из английского в конце 20 столетия – «коуч». «Коуч» в буквальном смысле переводится как «карета», «телега», «пассажирский вагон». Кроме того, «коучем» называли репетитора, натаскивавшего студента перед экзаменом. Современный коуч – это не репетитор, а также не учитель, не тренер, не педагог, не наставник, не психолог, не консультант. Это другое. Это специалист, помогающий человеку раскрыть свой потенциал, поставить перед собой значимые цели в работе, бизнесе или вообще в жизни и этих целей достичь. Для одних это звучит туманно, расплывчато и с оттенком волшебства, а для других предельно ясно, что кучер, что коуч призваны помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б, то есть от теперешнего положения к желаемому.
0: Радио «Гордость».

0: увидит меня она.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых» 2026. Как это было?
2: Сергей Нехайко, еще раз громче, громче! Я так подпевал, у меня аж голос сел. Сергей, просим вас остаться на пару минут, потому что у нас осталась финальная, 7-я конкурсная номинация «Специальный приз». И я попрошу вас объявить победителя. Сможете это сделать? Отлично, попробуем. Хороший настрой так держать. Итак, в номинации «Специальный приз» побеждает у нас кто? Павлова. Павлова, друзья, громче, громче аплодируем.
3: Ждем победителя на сцене.
4: Я приду.

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время...

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Поэт Наталья Тебелева.
1: Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Владимир Владимирович Маяковский. Есть такие понятия, которые, наверное, сложно сформулировать, не будучи философом и мыслителем. Вот загляните нынче в блиндаж к нашим доблестным защитникам и спросите, что такое гражданственность, парни? Не уверена, что их ответ подойдет для радиоэфира. Впрочем, среди бойцов мне, например, доводилось встречать и самых настоящих философов. Но их там явно не большинство. Красиво рассказать солдаты, пожалуй, не смогут. А вот исполняют они свой гражданский долг каждый день, честно и самоотверженно, рискуя и здоровьем, и жизнью. Смотришь на них и все понимаешь. Без ярких правильных формулировок.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Астрахань раскинулась в дельте Волги и веками была центром бурной пограничной жизни. Астрахань взял с войском Степан Разин. В то время это уже была могучая каменная крепость с 500 пушек. Астраханский Кремль стоит до сих пор. В нем можно полюбоваться пятиглавым Успенским кафедральным собором, построенным во времена Петра Великого. А здание городского театра оперы и балета молодое, но уже знаменитое. Оно стало подарком городу от президента Путина на юбилей. Огромное сооружение по стилю напоминает ГУМ и исторический музей в Москве. Зал обладает великолепной акустикой, центральная лестница отделена белым мрамором. Астрахань – малая родина многих известных людей. Один из них – художник Борис Кустодиев, родившийся в Астрахани в семье профессора философии. Впоследствии, пожив и в Петербурге, и в Европе, Кустодиев всегда говорил, что пишет то, чем полна была его жизнь в Астрахани. Слушаем радио «Гордость» в Астрахани на 87.5 FM.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем привет. Лампасы здесь, на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет. Так как же будем говорить? И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков.
0: Радиостанция

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя» специально для Радио Гордость. Радио Гордость, здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что один из домов в Копейске воспет Александром Градским в автобиографии? На проспекте Маленкова в доме 6 мы жили клёво. Это совершенно реальный, ныне существующий трехэтажный дом. На первом этаже расположено управление архитектурой градостроительства. Здесь в детстве и жил певец с семьей. Отец его, Борис Фраткин, работал на машиностроительном заводе неподалеку. Сейчас адрес дома Градского – проспект Ильича, 6. Как и поется в автобиографии, проспект Маленкова переименовали еще в советское время. Есть легенда, что в 80-е годы певец приезжал в Копейск, зашел в квартиру, где когда-то жил с родителями, и полночи пел свои песни новым хозяевам.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Защитники Отечества» Маргарита Одясова написала по просьбе ее друзей, сотрудников петербургского филиала фонда «Защитники Отечества». Песня должна была быть душевной и рассказывать о добровольцах, оказывающих всестороннюю поддержку нашим бойцам.
1: Я походила, посмотрела, как они работают, насколько действительно душой они вкладывают. Вот говорит, нам нужна вот такая. А нас о том, что, чтобы и ребята знали, что мы здесь, что мы с ними, что, возвращаясь оттуда, они не возвращаются в пустоту, они возвращаются в огромный плацдарм помощи, любви, понимания. Ну и вот я это постаралась все сотворить.
0: Когда песня была готова, она обрела иное значение, ведь в ней рассказывается не только о сотрудниках фонда, но и о матерях и женах, всех тех, кто сейчас служит своей родной земле и верит в нашу победу. Слушаем песню Маргариты Одясовой «Защитники Отечества» в эфире «Радио Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил два оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили три корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. «Буря» цела и сейчас находится на космодроме. А третий — это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, слово «милосердие» у многих ассоциируется с чем-то запредельно возвышенным. С древними иконами, черно-белыми фильмами или какими-то невероятными подвигами, на которые обычный человек вроде как и не способен. Но если присмотреться, милосердие – это не про нимб над головой, а про то, что происходит у нас внутри, когда мы сталкиваемся с чужой бедой. Это гораздо круче, чем просто мимолетная жалость. Жалость – штука пассивная. Посмотрел, вздохнул, переключил канал. А милосердие – это когда у тебя внутри что-то дзынькает, и ты идешь и что-то делаешь. Для нашей страны это вообще не просто красивое качество, а настоящий культурный код. Если хотите, наша секретная прошивка. У нас так исторически сложилось. Милосердие всегда стояло выше сухих правил и даже выше справедливости. Вспомните классическую литературу, которую нас заставляли читать в школе. Там ведь через одну книгу герои, которые отдают последнее, прощают тех, кого простить невозможно, и сопереживают так, что сердце в клочья. Это то самое качество, которое помогало нашему народу оставаться людьми в самые лютые времена. В обычной жизни милосердие проявляется в мелочах, мимо которых мы часто пробегаем. Это умение не осудить человека, который оступился. Это готовность выслушать того, кому просто нужно выговориться. Это когда ты переводишь бабушку через дорогу не для того, чтобы попасть в новости, а потому что понимаешь, ей сейчас трудно. Сегодня мы видим это в огромном движении волонтеров, в людях, которые тратят свои выходные, чтобы помочь приютам или собирают помощь тем, кто оказался в беде. Самое интересное, что милосердие – это такая хитрая добродетель, которая работает в обе стороны. Когда ты помогаешь другому, ты на самом деле помогаешь себе. Становишься чище, сильнее и как-то устойчивее, что ли. В мире, где каждый второй норовит закрываться в своем уютном пузыре и не замечать ничего дальше своего экрана, милосердие – это настоящая суперсила. Это живая связь между нами, которая доказывает, чужой боли не бывает. И каждый раз, когда мы выбираем быть добрыми, а не равнодушными, мы по чуть-чуть меняем климат во всей стране. Ведь если в доме тепло, то это не потому, что отопление включили, а потому что люди в нем друг друга согревают.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони соблазны, усвой закон негласный.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга.

0: радость. Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на радиостанции «Гордость» слушайте мою песню «Любовь над Россией» ваша Пола Романова.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знали, что покататься на горных лыжах можно недалеко от МКАДа? Настоящий горнолыжный курорт еще в конце 90-х под городом Дмитровым в Сорочанах. Самая большая гора тут высотой 225 метров. В Сорочанах 10 трасс разного уровня сложности. Кое-где перепад до 90 метров. Чтобы этого добиться, в начале нулевых насыпали 2 миллиона кубов грунта. Трассы длинные, до километра. Доставляют на них с помощью подъемников. Горнолыжная инфраструктура в Сорочанах работает с ноября, а летом можно заниматься бегом по пересеченной местности. А добраться до Сорочан можно на колоритной ретро-электричке с сидениями из бука и подставками для лыж из лиственницы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка. Реклама.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну, как вы уже догадались, дорогие друзья, на сцену прямо сейчас мы приглашаем победителя номинации «Голоса Абхазии» Валерия!
2: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»

0: Спасибо, Итагуб, это было просто восхитительно. Будем ждать песню «Процветая Абхазия» в эфире радиостанции «Гордость». Еще раз ваши аплодисменты.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость, гордость.
2: Меня зовут Виталий Цветков. Я лидер группы «Виктор Виталий». Слушайте нас на радио «Гордость» и давайте вместе.

0: когда-нибудь, когда-нибудь.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова. В микрорайоне Федоровка городского округа Тольятти началось строительство нового образовательного центра. Сейчас на площадке завершаются земляные работы и начато устройство фундамента будущего здания. Следующим этапом станет возведение основных конструкций здания. Образовательный центр появится на месте бывшей аварийной школы. Новый объект позволит вернуть школу в Федоровку и создать здесь единое образовательное пространство для детей дошкольного и школьного возраста. При реализации проекта внимание уделяется не только срокам и качеству строительства, но и тому, насколько будущий центр будет отвечать требованиям безопасности, доступности и комфорта для детей. Финансирование строительства ведется за счет областного бюджета. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом пишут «Известия». Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на 9%. Сейчас в Самаре плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, завтра дождь, ночью плюс 14, днем плюс 13. Любовь Климова, служба информации.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Мы.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
2: Человеческое достоинство – одна из фундаментальных морально-нравственных категорий, определяющих человека. Без самоуважения люди теряют свой облик, свое мнение, а позже и свободу. С началом боевых действий на Донбассе многие люди в нашей стране столкнулись с сильнейшим моральным давлением, сперва в СМИ и соцсетях, а позже и в реальной жизни. Против нашего населения множество раз были организованы мощнейшие психологические операции, и все это с целью расчеловечить нас, лишить достоинства и заставить сдаться. Правда, противник не учел, что преодолевать трудности нам не впервой. Недаром появилась давным-давно и жива до сих пор фраза «Русские не сдаются». Не в наших правилах пасовать перед трудностями. Хочется напомнить, как говорили офицеры: «Душу – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, а честь – никому».
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Исследователь, первопроходец, разведчик. Жизни Николая Пржевальского хватило бы на десяток ярких биографий. Родился он в Смоленске в семье отставного поручика. Николай, благодаря феноменальной памяти, свободно владел 7 языками и смог поступить в Академию Генштаба. Далее, с началом первой центральноазиатской экспедиции, для Николая Пржевальского началась карьера путешественника. Тогда между Россией и Великобританией шла борьба за влияние в Азии. С 2 казаками и юным помощником наш герой отправился к озеру Ханка. Нанес на карту территорию в 1,5 раза больше Англии. Затем была экспедиция в Центральную Азию, где ученый исследовал реку Хуанхэ и доказал, что она не имеет разветвлений. Путешественник прошел Монголию, пустыню Алашань, китайскую провинцию Ганьсу, достиг Северного Тибета и озера Кукунор, пересек пустыню Гоби. Кстати, деньги на эту экспедицию Пржевальский выиграл в карты. Всего ученый описал 3500 видов животных и растений, открыл 30 новых видов птиц. За свою жизнь прошел 33 тысячи километров, почти всю длину экватора. В его походах не погиб ни один человек, а вот сам ученый умер трагически. Выпил воду из реки и заболел тифом. Похоронили его на берегах озера Иссык-Куль. Этот участок назван заливом Пржевальского. Интересный факт. Во многих своих заметках наш герой часто упоминает таинственный остров Шамбала, полный богатства и процветания. И именно в Иссык-Куле, по его мнению, находились врата на остров.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Всем привет, я Вован. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои. Презентую вам песню «Россия». Слушайте и наслаждайтесь.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «помада» сегодня кажется абсолютно привычным, но его история насчитывает несколько тысячелетий. Помада пришла в русский язык через европейский и происходит от латинского «pomum» – «яблоко». Связь неочевидная, но объяснимая. В древности из яблок и других плодов готовили ароматные смеси с добавлением масел, пряностей, воска. Их использовали для ухода за кожей и волосами. Такие составы стали называть помадой, по исходному слову «яблоко». Позже значение слова сузилось. Название «помада» закрепилось за отдельными видами косметических средств. Сначала для волос. Мы ведь помним из литературы напомаженные прически, парики, усы и бороды, верно? А затем и для губ. Постепенно слово стали употреблять именно в значении губной помады. Любой. Защитной, увлажняющей или декоративной. Такая вот длинная история. От обычного яблока до тюбика помады, который почти каждая женщина носит в косметичке.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Встать уже кому-то уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дворец князя Олега – один из древнейших памятников гражданской архитектуры Рязани. Забавно, что князь Олег Рязанский, в честь которого названо здание, не имеет к нему никакого отношения. Рязанский княжеский двор действительно находился где-то в этом месте, но был давно разрушен к моменту постройки самой старой части нынешнего дворца. В действительности белокаменные палаты 17-го столетия принадлежали рязанским архиереям. Здесь же находился один из самых старых в городе музеев, созданное архиереями древнехранилище. А имя Олега Рязанского дворцу присвоили при Екатерине II, которая велела разместить на фасаде символическое изображение и герб Олега Рязанского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Теперь настало время, друзья, представить следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену.

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Чем старше становлюсь, тем чаще начинаю задумываться над какими-то фундаментальными вопросами. Одним из таких является жизнь. Интересный парадокс. Ведь это великий дар, которым мы часто распоряжаемся совершенно безрассудно, будто она дается нам навечно. Я и сам раньше думал в подобном ключе, пока в первый раз не попал в зону боевых действий. Помню, как после первой командировки радовался тому, чего раньше совершенно не замечал. Самый яркий пример – восторг от горячей воды, идущей из крана, особенно после 12 дней купания влажными салфетками. После того случая, конечно, много чего еще произошло, но ровно с того дня все, раньше казавшееся само собой разумеющимся, сегодня уже ежедневная радость. А то, что я просто просыпаюсь утром – подарок свыше. Берегите себя и своих близких. Ведь счастье, оно всегда где-то рядом, особенно если начать замечать хорошее в мелочах и ценить саму жизнь.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес по. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробности об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «Центрес». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость». Слушаем своих. Шаман на радио «Гордость».

чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Моя Россия.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Деревянный шестикомнатный дом с кирпичным цоколем, облицованным белым камнем, поражает своей красотой. Резные наличники окон и три башенки с куполами придают особняку купца Рединина уникальный шарм. Когда-то здесь кипела жизнь. Конюшни, хозпостройки, баня и резная беседка создавали атмосферу уюта и комфорта. Сегодня остались лишь воспоминания о былом величии. Однако даже в этом минимализме особняк продолжает вдохновлять. Ворота с цветочным орнаментом по-прежнему распахиваются, встречая гостей. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть, как история переплетается с современностью. Внутри разместился реставрационный центр, который сохраняет культурное наследие.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть и догулять с МЧ. Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ. Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант, аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в Д. При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР, но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке. Реклама.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду. «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас у нас есть шанс еще ближе познакомиться с потрясающими талантами Республики Абхазия. Встречаем на нашей сцене Виктория Лабия, абхазская артистка. Она бережно сохраняет культуру.

0: Поздравляю народ Абхазии с таким знаменательным днем. Наунак Дзап Сенра!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-80-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
7: Привет всем слушателям радио «Гордость». Это Володя Пресняков.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 5 самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него в пятерку высочайших европейских небоскребов входят 4 московских здания. Башня «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них — 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Радио «Гордость».

пусть вы далеко друг от друга, грустно. Быть может, в эти минуты лучше глаза закрой и загадай.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение невероятно важны в наше, безусловно, непростое время. Примеры этих качеств ежедневно встречаются мне в нашей работе. Всякий раз, взаимодействуя с волонтерскими организациями, я вижу, как люди откликаются на просьбы наших защитников, отдавая порой последнее во благо нашей страны. Плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают деньги, спасая наших воинов. Кто сколько может, кто как умеет, бывает из последних сил. Но каждый день делают все возможное для приближения нашей победы.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт 3 Андриян Николаев – первый человек, паривший в невесомости. И Гагарин, и Титов летали пристегнутыми к креслам. Николаев совершил 2 продолжительных космических полета. Первый одиночный длился 4 суток. Второй в паре с Виталием Севастьяновым – почти 17 часов. Благодаря этому подвигу мы знаем, что к невесомости привыкнуть проще, чем адаптироваться обратно к земной гравитации. Сердце привыкает меньше работать. Космонавты вернулись домой в прединфарктном состоянии. Николаев входил в самый первый отряд, тренировался с Гагариным и Титовым. Его путь на орбиту непрост. По образованию будущий космонавт был лесоводом. К звездам его привела армия. Во время срочной службы Николаев стал воздушным стрелком. Затем выучился на летчика-истребителя. Интересно, что для космонавта 3 и его напарника Севастьянова разработали специальные космические шахматы, приспособленные для невесомости. Фигуры двигались в пазах, не отрываясь от доски.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка? Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радиостанция «Гордость».

что уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая,

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и 7 детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в эфире Евгений Дубов и Радио «Гордость». Осень вступила в свои права, дворы с улицами мгновенно наполнились детьми. Вообще такое ощущение, будто их до 1 сентября где-то прятали, а теперь жизнь снова забурлила ключом. Так же, как и в нашем чарте, миллион голосов и всего 10 любимых артистов. Кто из них на каком месте оказался сегодня, расскажу. Начинаем чарт с 10-й строчки и сразу новинка. Певица Беарвульф недавно зажигала в Сухуми на нашем международном фестивале «Музыка гордых». Ну а теперь привет шлет родному краю. Ее песня посвящена Владивостоку, где на днях отгремел Восточный экономический форум. Давайте встретим овациями новичка этой недели.
1: 10-е место.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦМФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Хит-парад великой страны.
10: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». Мы продолжаем движение к вершине хит-парада. И на 9-й строчке сегодня проект «Казаки делают хиты». Их песня «Кровь горячая» на целую строчку за неделю поднялась. Вообще, казаки испокон веков славились своими традициями, боевым духом, умением лихо держаться в седле и, конечно, защищать родные рубежи. И теперь вот выясняется, что они еще и первоклассные музыкальные боевики выпускать умеют. Кровь горячая бурлит, энергия бьет через край, и градус искренности здесь, конечно, зашкаливает. Давайте заряжаться этим напором.
11: 9-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Впереди 8 место. Но сперва познакомимся с претендентом на попадание в десятку лучших. Это Антон Чернов. Или Антон Чернов с композицией «Маленькое счастье». Трек вошел в новый проект «Голос семьи», созданный при поддержке проекта «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. И этот мини-альбом о самых главных вещах. О доме, о близких людях и той опоре, которая держит нас на плаву в любую непогоду. Антон соединил здесь свой фирменный соул-грув с душевным теплом. Слово самому автору.
1: Это моя песня о самом важном, что есть на свете, о детях. И называется она «Маленькое счастье».
0: Такое вот напоминание о том, как важно вовремя сказать теплые слова тем, кто рядом. Если песня отзовется у вас в сердце, поддержите Антона и проголосуйте за трек на сайте радио «Гордость РФ».
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это был Антон Чернов, хит-параде «Великой страны». Маленькое счастье, если песня понравилась, хотите слышать ее, видеть на каком-то месте в нашей десятке, голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы продолжаем. И уже 8 место. Рад представить вам следующего участника. Это Олег Чубыкин. И его песня «Чтобы не кончалось лето» потеряла одну строчку за неделю. Вообще хочется продлить это лето. Можно достать фотографии из отпуска, можно заварить чай с мятой или просто включить хорошую гитарную пластинку. Чубыкин как раз мастер таких светлых ностальгических приемов, так что не даем себе хандрить, вспоминаем о хорошем и слушаем отличную песню.
1: 8 место.

0: хит-парад великой страны.
1: Это радио «Гордости» и лучшие песни недели. Евгений Дубов здесь, и время погрузиться в атмосферу нашего грандиозного фестиваля «Музыка гордых», который проходил уже в третий раз, и на этот раз в Абхазии, в Сухуми. 26 августа там собрались десятки тысяч людей, поклонников, любимых артистов и, конечно, звезды первой величины, победители нашего всероссийского конкурса. Ну а кульминацией вечера стал дуэт Николая Расторгуева и Султана Лагучева. Номер родился как чистая импровизация прямо на сцене. Но главным исполнителем стала сама площадь, хором запевшая знаменитого «Коня». Эх, мурашки гарантированно. Давайте послушаем скорее эту запись.
0: Песня в тему.
2: Выйду ночью в поле с конем.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Продолжаем движение к вершине хит-парада великой страны. На 7-й строчке мы с вами остановились. Здесь плюсом 2 позиции певица Марлен обосновалась. Молодая артистка всего за пару лет выпустила уже 6 песен, каждая из которых сделана с огромным уважением к корням. Тут искренняя подача, народная мелодика и верность традиции. Мне кажется, в песне «Судьба казака» сложились и степной ветер, и характер, который не согнуть никакими бурями. Поэтому это честная работа и набирает обороты.
0: 7-е место.

0: Это радио «Гордость». Наш чарт продолжается. Время рубрики «Народное достояние». На днях могло бы исполниться 92 года легендарному советскому баритону Эдуарду Хилю. Артист с обезоруживающей, лучезарной улыбкой первым подарил нам песни «Трус не играет в хоккей» и, конечно, «Зиму». Ну а в 2000-х его легендарный вокалист неожиданно взорвал весь мировой интернет под именем «Мистер Трололо». О нем узнали миллиарды людей. Но для нас он навсегда остался голосом доброты и оптимизма. Вспоминаем мастера и его знаменитую вещь «Человек из дома вышел».
1: Народное достояние.

0: В эфире лучшие песни недели. Радио «Гордость» Евгений Дубов. И уже шестое место готов представить вам. Сегодня здесь расположились музыканты «Свинцового тумана» и проекта «Кода». Правда, песня «Как ты там» потеряла две позиции за 7 дней. Так что поддержите их скорее на сайте «Радио «Гордость» РФ». Сами рок-ветераны недавно вернулись из Сухума. Да-да, я снова про фестиваль «Музыка гордых», потому что это действительно важное событие. Кстати, мало кто знает, но лидер группы Дмитрий Нестеров в 90-е и сам активно продвигал независимый брит-поп и гитарную волну на нашем телевидении. И сегодня ребята не растеряли романтику и звучат зрело, глубоко и по-настоящему тепло. Давайте слушать их трек.
1: Шестое место.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».
4: Хит-парад великой страны в эфире. Евгений Дубов с вами. И мы движемся вперед для того, чтобы узнать, кто оказался сегодня на первом месте. Ну и другие места тоже интересные. Пятая строчка не за горами, скоро все узнаете. Сейчас мы послушаем еще одного кандидата в чарт. И это братья Александр и Григорий Лапенковы. Между прочим, музыканты группы «Свинцовый туман». Это их отдельный семейный проект. Близнецы у нас родом с Урала. И с шестого класса играли на танцах в ДК. Впитали звуки отцовского баяна. И, конечно, создали собственный узнаваемый саунд с уральским характером. Сегодня они представляют ироничный сингл «Сегодня да». Слово автора.
5: В песне «Сегодня, да» мы хотели бы спеть о русской душе. Если хочешь сказать «да», говори это уверенно. Если хочешь сказать «нет», говори тоже уверенно и со знаком «плюс».
4: Сейчас услышим песню, а вы заходите на сайт Радио «Гордость РФ» и голосуйте за Лапенковых, за братьев, чтобы в следующую субботу они снова могли оказаться здесь.
3: Кандидат в хит-парад.
6: Когда ты

0: Радио «Гордость» продолжает звучать в ваших приемниках. Только что братья Лапенковы пели их песня «Сегодня да» может попасть в десятку лучших, если вы активно будете голосовать за нее целую неделю. На радио «Гордость РФ» можно выражать свои симпатии. Не забывайте и про действующих участников нашего чарта. Они тоже хотят ваших голосов. Итак, пятое место сегодня у Владимира Преснякова. Все без изменений. Песня «Невероятно, но факт» по-прежнему здесь. Сам Владимир уже 4 десятилетия, задумайтесь только, на сцене. Но умудряется по-прежнему быть свежим, звучать актуально и не терять фирменного юношеского запала. Ну, мне кажется, просто когда человек живет с семьей, все у него гармонично и искренне любит свое дело, то время над ним тоже не властно.
1: Пятое место.

0: Это хит-парад великой страны. Евгений Дубов, с вами всех приветствую. Где бы вы ни находились, приглашаю вас отправиться в небольшое путешествие. Держим путь на Кавказ сегодня, в республику Адыгея, край величественных дольменов, водопадов и древних легенд. Музыку там впитывают с колыбели. Вот и Магомед Дзыбов из аула Хатажукай учился играть на слух, не зная нот, как и его отец-гармонист. Сегодня это заслуженный артист Адыгея, и он представляет глубокую историческую песню «12» о черкесских племенах, их нерушимом единстве и памяти предков.
1: Едем по стране.
2: И забытой нами не брошена, и не завянет священный лес. Камни крепнут, помня о прошлом, и не забудет черкес, что

0: лучшие песни недели на радио «Гордость». 10 любимых артистов, за которых вы активнее всего голосовали. Все это здесь. Многие уже прозвучали, но впереди тоже немало интересного. Четвертое место сегодня у Зары. Песня «Ты мне нужен любой» поднялась сразу на 2 строчки. Это здорово. Кстати, артистка на днях проводила сыновей в школу. Выложила трогательные семейные кадры в соцсетях и поделилась размышлениями о корнях. По маме ее мальчики курды, а по отцу у них сошлись русские, украинские и татарские гены. Вот это и есть настоящая сила нашей большой страны, где переплетаются сотни культур и судеб. Ну а песня Зары как раз о безусловной, всепрощающей женской любви. Давайте слушать.
1: 4-е место.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона и хит-парад великой страны. Мы скоро узнаем, кто занял первые три места на этой неделе, а пока вспомним, что было в сентябре 2024-го. Ну, не буду о новостях, я, конечно, о нашем хит-параде. Тогда первую строчку уверенно занимала Татьяна Куртукова со своим шлягером «Ромашка Василек». Песня даже добралась до четвертого места в итоговом годовом чарте. На днях Татьяна заявила, что готова представить Россию на Интервидении, отметив, что для нее это прежде всего огромная ответственность. И не удивлюсь, что так оно и будет. Но давайте вспомним, с чего все-таки все началось.
0: Капсула времени.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы подобрались к вершине чарта. Впереди главные песни недели, за которые вы голосовали активнее всего.
0: Тройка лидеров.
1: И открывает топ-3 на этой неделе Иракли, DJ D-Mixer и проект Севера. Их трек «Матушка Россия» опустился на одну строчку, но, тем не менее, мощно продолжает звучать и в сибирской тайге, и на столичных проспектах. Кстати, что касается перемещений по планете, между прочим, D-Mixer однажды отыграл даже сет на Северном полюсе на борту атомного ледокола. Конечно, девчонок из группы «Севера» и «Ираклия» с ним рядом тогда не было, но тем не менее чувствуется масштаб. Давайте скорее слушать.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы на второй строчке. И здесь группа «Зверобой» плюс одна позиция у песни «Долгие дороги». Вообще, лидер коллектива Алексей Овчев всегда повторяет, что настоящие смыслы нужно формулировать четко, хлестко и без лишней мишуры, чтобы песни вдохновляли на победу и поддерживали боевой дух. И парни регулярно поют там, где громче всего, и знают настоящую цену каждому слову. Ну а их «Долгие дороги» — это гимн стойкости и надежды, который согревает в любом пути. Встречайте рок-героев нашего времени.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны, радио «Гордость» в ваших приемниках. И, наконец-то, мы добрались до вершины. Узнаем, кто стал лучшим. Встречайте, Сергей Бабунец, Михаил Барков. Они едут туда, на первой строчке. Ровно как и неделю назад. Значит, ваша поддержка не ослабевает. Продолжайте в том же духе, тем более, что этот трек бьет прямо в сердце, напоминая тех, кто прямо сейчас на передовой бережет наш с вами покой. Кстати, 1 сентября легендарный Буба отметил день рождения, так что от всей души поздравляем музыканта с этой датой. Ну а на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.
2: Улыбаясь новому дню и весне простуженной,

кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая, расступись, мастера заплечные, на броне подмахнуть.

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Мне кажется, созидательный труд – это как любимая профессия. То есть все едут на работу, а ты мчишься заниматься любимым делом. И в этом колоссальная разница. Конечно, это большое счастье, когда в жизни все сложилось именно так. Созидание – это же творческий процесс. Исследуешь ты что-то, придумываешь, создаешь новое, строишь, улучшаешь, воспитываешь или передаешь знания и опыт. В любой профессии подход развития во благо делает тебя счастливым, делает тебя нужным. Главное найти свое дело, свое любимое дело, в котором можно раскрыть свой талант. Тогда начнется творческий процесс. Это увлечение, это поиск, это азарт. И вот ты уже что-то создаешь. И вроде труд уже не такой трудный, вроде это уже и не труд, а сплошной творческий, увлекательный процесс.

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Я говорил, расставаться полезно. Вот ты и ушла.

0: был транзитный твой вокзал.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
2: Справедливость, будучи высшей из добродетелей, занимает особое место в нашей культуре. Она наполняет смыслом жизнь человека, направляя в нужное русло его энергию, помогая сохранять баланс между личным и коллективным. Все в государстве от законов до межличностных отношений держится на справедливости. Как тут не вспомнить мудрые слова одного философа? Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни человека.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.

безрассудная мятежность. Так хороша ли ты, нехороша? Так хороша ли ты, нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша. Ты долго ль так продержишься, едва ли?

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Горда».
3: Всем привет. Я Максим Фадеев, и это «Радио Гордость». Здесь все свои.
4: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята –

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Свято-Троицкая церковь в Челябинске – это не просто храм. Это сердце города. Построенная в 18 веке, она пережила века и сохранила свою величественную красоту. В советские годы, когда многие храмы разрушались, именно эта церковь стала крупнейшей в Челябинске. Современный храм был восстановлен в 90-е годы, и его роспись в васнецовском стиле вновь привлекла внимание. Здесь под сводами хранятся святые мощи преподобного Серафима Саровского и великомученика Трифона. Эти святые вдохновляют прихожан. Особое место занимает икона Знамения Богоматери. Она считается чудодейственной и исцеляющей. Люди приходят сюда за надеждой и исцелением.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская

0: радио «Гордость».
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: этот мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – купор отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически однофамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 165 лет назад в Петербурге учредили Русское музыкальное общество. Оно проложило начало профессиональному музыкальному образованию и концертной деятельности в России. Одним из инициаторов стал композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Он родился в семье, в которой все дети были одарены музыкально. Так, младшая сестра Любовь и брат Николай также стали пианистами. В юности братья учились в Европе. Антон Григорьевич был знаком с Шопеном и Листом. Став известным в Вене, он вернулся в Россию и основал первую консерваторию. Вскоре такое же учебное заведение в Москве возглавил Николай. Антон Рубинштейн был пианистом-виртуозом мирового масштаба. Его неуемной энергии хватало на все. Дирижировать, сочинять, заниматься общественной деятельностью, помогать людям. Свои концерты он часто играл дважды. Для богатых за деньги, для бедных музыкантов и учителей музыки бесплатно. Сделать невозможное возможным было его девизом.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Поэт Елена Заславская.
1: Патриотизм. Здесь все просто. Это любовь к родине, преданность ей, готовность служить ее интересам и защищать ее. С группой «Семейный круг» мы записали песню, которая называется «Твоя Россия». Музыку написал Александр Носков. Исполняет эту песню Варвара Носкова. Она посвящена, обращена нашему молодому поколению, детям нашим. И там есть такие строчки: «Твоя Россия и любовь, и вера, твоя Россия – космос и полет, и наступает для свершений время, лети туда, куда душа зовет». Вот это я считаю патриотизм. Любовь и вера, и стремление трудиться на благо своей Родины.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдан Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. «Не гори, моя рукопись».
2: Не гори, моя рукопись, не гори. Не исчезни, русскость моя и память. Идут смерти лютые косари, чтоб мою страну от меня избавить. Сквозь кустарник прут, не щадя копытц, сквозь поток зорниц, не жалея клювов. Слышишь лязг их гусениц, треск их птиц, иноземный шепот их сластолюбов. Где стояли по берегам реки землепашцы наших родов соседских, перерыли пришлые чужаки чернозем до прошлых костей немецких. В нашу землю вонзаются их резцы, выгрызают мякоть из чресел ветхих, и лежат по обочинам погранцы, и печеных яблок не счесть на ветках. Но трубить не торопится левитан в репродуктор сиплый «Урби эт орби». Я шепчу «Вставай!» Я кричу «Восстань!» Наступило время войны и скорби. Да очнись же, царь! Оглядись, плотва! Голоси на флюгере драный кочет! Отступать-то некуда! Курск, Москва! 6 часов пути, и везде грохочет! Гидромет глумится, суля на днях, персеид полет в августовской сине, да во двор никак. Враг уже в синях, у России.
3: Прозвучавшее стихотворение поэт Мария Ватутина написала в сентябре 2024 года, через несколько дней после того, как война пришла в наш дом, к нашим братьям и сестрам в Курской области.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Концертный зал на радио «Гордость».

0: хип-хоп и этнические мотивы родной культуры.
1: Это автор хита «Горы», который покорил все стриминговые чарты и несколько месяцев удерживал лидирующие позиции. Клип на эту песню набрал более 34 миллионов просмотров.
0: Встречаем.
1: Автор хитов «Азамат», «Фар» и «Фото на память». Постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей России. Для нас всех поет сейчас «Близкий».
0: «Близкий».

0: Сухом, с праздником всех, Абхазия, с праздником вас всех. Дайте шуму чуть-чуть. Давайте попоем вместе чуть-чуть.
1: Нам нужно сделать...

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в нашей стране традиции деревянного зодчества порой воплощали в камни? Пример тому – храм Иоанна Предтечи в Кирове. Он воздвигнут восьмериком прямо от земли. Эта традиция русского деревянного зодчества для каменных строений не характерна. Предтечинский храм строили в 18 веке. У прихожан и настоятеля было желание, чтобы новая каменная церковь по своим очертаниям повторила старую деревянную, намоленную. Им удалось воплотить этот замысел. Фасад и окна щедро украшены богатым кирпичным орнаментом, тоже напоминающим деревянную резьбу. Храм Иоанна Предтечи – один из самых древних в Кирове и хорошо сохранился до наших дней.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете, слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, удаля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Баса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «баса» и «русая коса».
0: Радио «Гордость».

0: бою не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Петр Ильич Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональный диплом. Лишь в середине 19 века Антон Рубинштейн основал сперва русское музыкальное общество с курсами, а затем консерваторию в Петербурге. Одним из первых слушателей и стал будущий великий композитор. Он уже успел закончить училище правоведения и даже потрудиться в Министерстве юстиции. Первые два года Чайковский совмещал работу с учебой, но дальше выбрал непростую судьбу свободного художника. Его дипломную работу комиссия посчитала слабой, но закончил учебу Петр Ильич с высшей наградой. Уже на пике славы он написал свой первый балет «Лебединое озеро». Кстати, в то время балеты считались легким жанром. При жизни композитора спектакль провалился. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось благодаря постановке Мариуса Петипа, осуществленной через два года после смерти Чайковского.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: словами. Поэты Донбасса. Андрей Болдырев, 1991. Первый класс. Мы бросали в окно самолетик бумажный со звездой на борту, и летел он по небу над скверами, над домами, над всею страною, и было неважно, что распался единый могучий, и что пионерами мы не станем уже никогда на засыпанной снегом спортплощадке. Мы часто играли в войну после школы, и упасть и лежать, и смотреть в безмятежное небо понарошку убитым казалось тогда по приколу.
1: Это стихотворение созвучно целому поколению россиян. Курский поэт Андрей Болдырев написал его на основе собственных детских впечатлений. В 1991 году Андрею было 7 лет.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, на этой эмоциональной ноте мы с Алхасом передаем эстафету ведения этого концерта нашим коллегам. Родиону Газманову!
2: И очаровательной Елене Мараховской!
1: А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч!
3: Друзья, ваши аплодисменты. Виктория Черенцова и Алхас Манагия!
4: Громче, громче, друзья!
2: Спасибо.
4: Давайте искупаем овации наших блистательных ведущих!
3: Они этого заслуживают. Друзья, спасибо большое!
2: Спасибо!
4: От всех!
3: Ну что, привет, Сухум! Добрый вечер, Абхазия!
4: Зерашимас! Друзья, надеюсь, я правильно сказала?
3: Я в этом даже не сомневаюсь. Рядом со мной официальный голос радио «Гордость», обворожительная, прекрасная Елена Мараховская. Давайте громко поздороваемся.
4: Родион Газманов, российский музыкант. Друзья, ваши аплодисменты. Я уверена, что знает вся Абхазия, уж точно весь Сухум, что сегодня здесь проходит гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля-конкурса «Музыка гордых».
3: Вы знаете, как-то редко я слышал такой тихий зал. Вы в телефонах, что ли, сидите? Ну-ка, давайте громко-громко, как следует. Вот именно таких аплодисментов достойны артисты, которые сейчас за кулисами томятся в ожидании своего выхода. И прямо сейчас наш гала-концерт продолжит потрясающий музыкант, автор песен, который поддерживается музконтентом президентского фонда культурных инициатив. Вы готовы его встретить?
1: Песни артиста посвящены важным в жизни людям, осознанности, внутренней свободе, ценности настоящего момента. На сцене Вася Писаренко!
3: Аплодисменты!

0: Огромное спасибо, ребят. На самом деле, это огромное счастье наслаждаться вашей природой, вашим городом. Но самое ценное – это вашим гостеприимством, вашими улыбками и вашей добротой. Спасибо вам большое, что вы здесь.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где можно своими глазами увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток», на котором летал в космос Юрий Гагарин? Он представлен в музее РКК «Энергия» в подмосковном Королеве вместе с другими уникальными образцами космической техники. Собрание музея главной российской космической корпорации позволяет проследить всю историю нашей космонавтики. Корабль, на котором летали собаки-космонавты «Белка» и «Стрелка». «Восток-6», отправивший на орбиту женщину-космонавта Валентину Терешкову. Первый многоместный космический корабль «Восход-1». Еще в музее можно ощутить себя космонавтом, посетив полномасштабный макет блока станции «Мир». Гордимся российской космонавтикой.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они. Скажи.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Включай свое. Ци родное.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников, личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Селебрити, публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток- и реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиаконтенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов продвижения бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый», «известный», «прославленный».
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивания». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемые на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника, но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Гуманизм – это качество, которое на 100% присуще нашему народу. Я бы даже сказал, его впитывают с молоком матери в нашей стране. На СВО, пожалуй, мне довелось чаще всего как проявлять, так и наблюдать гуманизм со стороны наших бойцов. Почему я первым делом вспомнил про СВО? Наверное, потому что в условиях боевых действий все чувства обостряются. А так как человек в момент опасности проявляет свое истинное лицо, можно увидеть людей такими, какие они есть, без притворства. Даже в самых крайних случаях, в тяжелых условиях, наши воины не теряют свое лицо, человеческий облик. Всегда помогают гражданским. Если речь идет о выборе между пленением противника и его ликвидацией, наши бойцы скорее примут такое решение, которое будет в ущерб им самим, но попробуют вразумить человека, чтобы сохранить ему жизнь. Гуманизм, он уже глубоко в русской традиции, а традиции нельзя нарушать.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новое решение начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.
2: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
1: Я же, в свою очередь, Виктория, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
2: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мукба.
1: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба.

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самую большую коллекцию граффити можно увидеть в подмосковном Одинцово. Рекорд новой трехгорки вошел даже в книгу рекордов Гиннесса. В общей сложности 50 картин украсили глухие торцы многоэтажек. Самая большая – портрет Юрия Гагарина площадью 60 квадратных метров. Муралы появились в 19 году. В городе тогда прошел международный фестиваль городского искусства, куда съехались художники со всех концов мира. Две картины вошли в топ лучших образцов жанра в мире. Сейчас на стенах в новой трехгорке можно увидеть медведей в скафандре, матрешек, котов, пантер и бумажных птиц, которые на расстоянии кажутся объемными.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание». История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Имя Дерсу Узала широко известно дальневосточникам. Коренной житель Уссурийского края по национальности Гольд был верным проводником знаменитого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева. Именно этот охотник является главным героем повестей Арсеньева по Уссурийскому краю и Дерсу Узала. Имя охотника увековечено не только в книгах русского исследователя. Японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дерсу Узала», а в Хабаровском крае на Большом Хихцире, где впоследствии возникла станция Корфовская, переросшая в одноименный поселок, установлен мемориальный гранитный камень на месте смерти участника экспедиции. Вокруг него местные школьники высадили сосны.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Ивушка.
4: Когда ты стоишь на самом краю земли, в моем родном Магадане, и смотришь на суровое Охотское море, время замирает. В такие моменты понимаешь особенно остро. Твоя жизнь – это не просто случайность или запись в документах, а самый грандиозный проект, который тебе доверили. Это великий дар и фундамент, на котором строятся все остальные мечты, достижения и чувства. В бесконечном потоке уведомлений и погоне за мимолетными трендами легко забыть, что само наше право дышать, мыслить и выбирать свой путь – это высшая ценность, которая находится под надежной защитой и закреплена в нашей Конституции. Для меня по-настоящему жить – значит постоянно наполнять свои будни смыслами и быть честной перед самой собой. Главный критерий прост. Нужно поступать так, чтобы тебе никогда не хотелось удалить историю этого дня или заблокировать воспоминания о своих поступках. Настоящая жизнь – это не эгоистичное потребление, а глубокая связь с семьей, историей и искреннее желание быть полезной своей стране. Это не черновик, который можно будет переписать с чистого листа когда-нибудь потом, а уникальный шанс согреть этот мир своим внутренним светом и оставить после себя добрую память, меняя к лучшему жизни близких людей и всей России.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. К 50-летнему юбилею спецподразделения «Альфа» здесь все свои. В эфире президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
5: Алексей Филатов у нас в студии «Радио Гордость». Следующая песня.
6: Следующая песня, вы знаете, она достаточно тоже интересная, в интернете востребованная. Написал ее по случаю. Посвятил моей встрече с моей женой, которую я вот сейчас как раз вспоминал. 39 лет назад она произошла, причем произошла вот буквально, я думаю, где-то вот в эти дни ровно 39 лет исполнилось. И написал именно, как бы посвятил ей, описал ситуацию, как я с ней знакомился, что мне приглянулось, что я помню. Это отдельная история. Называется песня «Жди меня».
5: «Жди меня», Алексей Филатов на «Радио Гордость». Поехали.
7: За плечами радость и печали, все узнали мы на вкус. И меня на службу провожая,

История одной песни. Песня «Трава у дома» – официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ травы у дома центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 1982 году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы. Был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: А вы знаете, что в Барнауле можно увидеть место, где испытывал первую в нашей стране паровую машину Иван Ползунов? Это здание канцелярии Колыванова-Воскресенского завода. Именно здесь начал свой путь известный изобретатель. Проектировал дороги до рудника, строил лесопилку. Считается, что и паровую машину Ползунов проектировал в здании канцелярии, а испытывал сразу за ним, на реке Барнаулке. Машина обслуживала сразу 3 плавильные печи. Свое изобретение инженер создал, опираясь на труды Михаила Ломоносова. Ну а здание канцелярии заводов – памятник архитектуры эпохи классицизма, одно из самых старых в Барнауле. Оно сохранилось с середины 18 столетия.
0: Радио «Гордость» представляет. Мы дома. Голоса народа в России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и и усиливая эмоциональное восприятие. Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания, говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявок – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с венского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявок, «Бугу», язык исполнения – эвенский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лилия Потика. Я буду рядом.
2: Я буду рядом. Словом и взглядом. Садом, где пахнет сирень. Только не надо, слышишь? Не надо веру терять в новый день. Вырастут травы там, где кровавым почерком пишет война. Павшему слава, вечная слава, память во все времена. Выжившим ноша мыслей тревожных, часто лишающих сна. Но не спеши звать ее безнадежной, сильным дается она. Скоро на белом, робко, не смело, солнцу кивнет первоцвет. И защебечет все ошалело, в мире войны больше нет. Я буду рядом, словом и взглядом, пением теплых дождей. Слышишь, так надо, дальше жить надо, мир сохранить для детей.
3: Лилия Потейко – молодой, но уже очень известный поэт. Член Союза писателей Донецкой Народной Республики, лауреат литературных премий. А еще педагог. Она преподает русский язык и литературу в Макеевке, в той же школе, в которой училась сама. Является редактором макеевского педагогического журнала «Кредо». Стихи Лилии Потейко опубликованы в антологиях современной поэзии и авторских сборниках. Один из них получил название от прозвучавшего стихотворения «Я буду рядом».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
6: На сцене Аслан Чача в июне этого года он стал победителем вокальной части проекта «Народная сцена Лапчаба».
7: И участие в нашем фестивале – это отличная возможность заявить о себе шире.
6: Конечно же. Итак, совместная песня «Фит», записанная с продюсерским центром «Интеграция». Аслан Чача! Чача!

0: Itt a Bub. És üdvözlöm, hogy ilyetetni a nőkám. Csána Bzela.
1: Браво! Победитель конкурса «Народная сцена» Аслан Чача!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
3: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штеттина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту», организованный ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
2: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Есть слова, которые произносят неправильно почти все. Сосредоточение. Одно из них. Да, именно так. С ударением на третью «о». Вне зависимости от того, о чем идет речь. О сосредоточении интеллектуальных сил или сосредоточении войск. Никакие другие ударения тут не допускаются. Как запомнить правильное ударение? Ни у кого не возникает желания ошибиться в слове «сосредоточен». Используем как проверочное. Вспоминаем бессмертного Владимира Высоцкого, у которого будущего героя Советского Союза Сережку Фомина не любили за то, что он всегда сосредоточен. Ну или считаем буквы «О».
3: История одной песни.
5: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77». Визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
6: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
5: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
6: Оглянись, незнакомый
7: прохожий. Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Права и свободы человека. Ну, во-первых, права и свободы, они очень хорошо прописаны в Конституции, да? Но есть и просто человеческие отношения, правильно? Кто-то сказал, вера в мои идеалы. А, Джон Рид, конечно же, известный писатель, автор «100 дней, которые потрясли мир». «Вера в мои идеалы не мешает мне уважать веру в чужие». Итак, в общем-то, по большому счету, прав у нас очень много. Но самое главное, чтобы твое право на что-то не мешало окружающим, не мешало обществу. Вот в чем дело. Потому что кто-то тоже из известных сказал, из знаменитых, из великих, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? Поэтому тоже очень тонкая история. Такие тонкие материи. Права и свободы. Живи так и поступай так по совести, да, но чтобы от этого не страдали окружающие, чтобы та радость, которую ты доставляешь себе своими поступками, чтобы она не огорчала и не составляла дискомфорт и не оскорбляла окружающих. Вот это, наверное, самое важное. Я помню, кто-то в каком-то интервью меня спросили, я сказала, свобода – это желаемая зависимость. Сама себя процитировала, да? Но, в принципе, я с этим согласна. Свобода – это желаемая зависимость.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хайп. Словечко пришло к нам в начале 10-х годов нового века и закрепилось в молодежном жаргоне в значении ажиотаж, шумиха, дешевая искусственно раздутая популярность. Используется оно скорее с негативным, чем с нейтральным оттенком. Слово заимствовано из английского языка, где словари зафиксировали глагол «хайп» еще в 30-е, а существительное – в 50-е годы прошлого века. Уже тогда «хайп» в англоязычных странах употребляли в значении назойливый шум, агрессивная, лживая и навязчивая реклама. А вот откуда оно взялось в английском, исследователи так точно и не решили. Есть мнение, что «хайп» происхождение имеет греческое и восходит к хорошо знакомому нам аффиксу «гипер», он же английский «хайпер», который обозначает избыток, чрезмерность, патологическое увеличение, то есть хайп, возможно, близок к гиперинфляции, гипертрофии или гипертонии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Лилия Потийко. Учителям, участникам СВО.
3: Ты печален бываешь порою, звезды кутая в дым сигарет, и пытаешься спорить с судьбою, будто ложный меняешь билет. Не терзай свое сердце большое, от него в непогоду теплей. Ты когда-то вернулся из боя, ты вернулся,

0: чтобы жить для людей. Пусть ты слышишь не взрывы снарядов, а докучливый школьный звонок. Если Родина молвила «надо», надо выдержать главный урок. Может, тот синеглазый мальчишка, что тетрадь превратил в самолет, это будущий летчик Покрышкин или Чкалов, великий пилот. Вот задумчиво книгу листают новый Голиков, новый Козей, и учитель в их душе роняет зерна мудрости доброй своей. Ведь не только в бою век от века закаляется сталь. Просто знай, ты вернулся творить человека. Это высший приказ. Выполняй.
1: Лилия Потийко, известный поэт, трижды лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Кроме того, Лилия – учитель русского языка и литературы в одной из школ родной Макеевки, редактор педагогического журнала «Кредо». Это стихотворение она посвятила своим коллегам, учителям, вернувшимся в школы с фронтов СВО.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
3: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
4: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
3: Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил всхохлить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
1: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Алексей Андреевич Силла – выдающийся географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В его честь назван остров архипелага «Земля Франца Иосифа». Он был известен своими работами по гипсометрии России, изучением истоков рек, исследованиями по магнетизму России. Алексей Силла родился в первой половине XIX века в Киевской губернии. Происходил из французского дворянского рода. Его дед был гугенотом, переселившимся в Россию. Отец же уже был русским военноподданным. В военной службе с должности прапорщика дослужился до генерал-лейтенанта. А его научная карьера началась с выхода из Академии Генштаба. Первой крупной работой по поручению Русского географического общества стало производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшей разность высот. В итоге он составил гипсометрическую карту России, которая установила верный взгляд на рельеф страны. После наш герой занимался метеорологией и исследовал верховья крупнейших рек. Именно он ввел в обиход термин «среднерусская возвышенность». Также он являлся автором атласа по распределению атмосферного давления в России и Азии. В 45 лет Алексей Андреевич стал членом Совета Русского географического общества. Был также председателем отделения математической географии. В 1910 году общество учредило премию имени Силлы по математической и физической географии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что подмосковный Жуковский – это не только авиасалон, но и лучшая в стране трасса декрейсинга. Ее сделали в 2018 году на месте старых взлетно-посадочных полос аэродрома в Быково. Свой последний рейс маленький аэродром принял в 2009. Современным потребностям он отвечать перестал. Старые взлетно-посадочные полосы переделали для автогонок. По бокам поставили бетонные отбойники, построили башню управления гонками. Инфраструктуру гонок в Жуковском улучшают каждый год. Недавно появились боксы для постоянных участников. Для зрителей построили фудкорт и детские площадки. Неудивительно, что гонщики в Быково выжимают до почти 400 км в час.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко, музыкант.
3: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание. Жизнь – это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем-то нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор-исполнитель, основатель гуманитарного центра содействия и помощи военнослужащим «Звезда» Вячеслав Цуканов.
4: Ты же еще и продюсер, режиссер документальных фильмов. Как я понимаю, документальных фильмов именно о наших героях, о героях нашего времени.
5: Это еще один пласт нашей работы, направление деятельности нашего гуманитарного центра. Мы этим тоже отличаемся где-то от других. По-моему, в одной из первых наших поездок, опять же, не могу так спокойно рассказывать об этих вещах, это сложно. Мы приехали в госпиталь, как раз в госпитале концерт, мы расставляем опять же там наше оборудование, и мальчишка крутится, маленький, лет 9-10. Все время крутится что-то там, за тобой бегает, говорит, я тоже играть умею. Mm-hmm. Там пианино разбитое стоит, это кухня какая-то, знаешь, госпиталь, там же они такие госпитали, что, ну, чтобы не понять, где ты находишься, не всегда приспособлены для этого. Mm-hmm. Вот, и он крутится, я говорю, ну сыграешь что-нибудь, он садится там что-то пытается играть, я говорю, ну классно ты играешь. И я сам же в этом всем варюсь, расставляю, говорю, а ты что тут делаешь вообще? Он говорит, а у меня папу убило и маму убило, у меня никого нет. И меня тут тетя забрала, и он там живет, в этом госпитале. Ну, твое ощущение.
6: Да.
5: Я говорю, слушай, садись ко мне на колено, будем концерт играть. Ну, час, наверное, может, чуть меньше. Он не вставал. Я говорю, для себя это все надо показывать. Ну, нам тут весело бывает, у нас другая жизнь. А там вот так. Для них это нормально. А это надо показывать. Хорошо, что сейчас это делают. Я после этого вышел, я для себя понял. Я буду это показывать, я буду это снимать. А что для меня очень важно во всей этой истории? Еще один из фильмов. Фильм о герое России Мустафе Бокове. Это ингушский герой. Этот фильм взяли в школьную программу, показывают в школах. Это огромное достижение, опять же, для нас. Я именно для этого всю эту историю для себя, собственно, и начинал. Я это делал для того, чтобы наше молодое подрастающее поколение, оно воспитывалось на этих примерах. С огромной благодарностью и уважением хочу сказать, что сейчас мы работаем над очередным фильмом. Он посвящен волонтерской деятельности, волонтерской, добровольческой, не знаю. Некоторые сейчас цепляются языками за слово, за доброволец, волонтер. Не принципиально. Понимаете? Вот мы сейчас делаем этот фильм, который будет называться «Взгляд счастливый в небо». Кстати сказать, ну, не для того, чтобы там хвалить себя, но тем не менее, я могу себя здесь самореализовать в плане творческом, еще и в том, что я пишу, допустим, всю музыку для своих фильмов, специально саундтреки к каждому фильму я пишу. И получается, ну, неплохо получается, поверь мне, прям хорошо. Если самый большой критик для себя – это ты сам. Если тебе самому нравится, значит, это действительно неплохо. И там получается все это. И для этого фильма я пишу отдельно сейчас несколько песен и с Дмитрием Нестеровым «Свинцовый туман», с нашим другом, с большим. Мы сейчас записываем совместную песню, которая будет главным саундтреком к этому фильму. Песня классная. Я надеюсь, что когда мы ее сделаем, она тоже прозвучит на волнах вашей радиостанции. Но это будет хороший фильм. И что хотел сказать? Он делается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это важно отметить. Я, когда мы подавали заявку, честно говоря, не ждал, что мы сможем победить, что мы там получим обратную связь, что на нас отреагируют. Таких заявок миллион. Еще раз говорю, многие на этом хайпуют просто-напросто. Мы от души, потому что уже к тому моменту есть бэкграунд. Мы сняли уже несколько фильмов. Один уже был в конкурсной программе. Мы понимали, что мы хотим. И мы получили поддержку, и при помощи президентского фонда мы сейчас этот фильм делаем. Он уже, ну, на выходе еще есть какие-то. Я сейчас, находясь в Москве, буду там доснимать кое-что, кое-какие синхроны. Хочу поговорить с людьми, о которых хочу рассказать. Хочу, чтобы они были в этом фильме, потому что к их мнению я отношусь с уважением и считаю, что все те, кто будут этот фильм в дальнейшем смотреть, тоже прислушаются к этому мнению.
4: Слав, ну ждем выхода фильма, безусловно.
5: Да. Спасибо.
4: Я вот желаю тебе, чтобы действительно вот все, что ты делаешь, оно доходило до конечной цели, да, до результата. И вместе, совместными усилиями мы, конечно, победим.
5: Спасибо большое. Очень здорово сказал.
4: И в завершении эфира еще одну песню в живом исполнении от тебя.
5: С удовольствием.
4: Представь ее, пожалуйста.
5: Песня называется «Омар Хайям». Мне очень приятно ее будет сейчас исполнять, потому что у меня в соавторах сам Омар Хайям. То есть
4: прекрасно.
5: Мы с ним поделили куплет. Один написал я, второй он. И это премьера песни. Я ее никогда еще не исполнял нигде, только в зоне СВО, где-то пытался. Мне казалось, она немножко сложная для исполнения, были моменты. Я ее чуть-чуть сейчас подшлифовал, немножко переделал аранжировку. Моим музыкантам она нравится больше всего. Вот как ни парадоксально. Мне тяжело ее было брать в концерт, но они говорят, слушай, а почему ты ее не поешь? Я говорю, ну как-то вот тут мне что-то не нравится, вот тут как-то что-то недоделано. Нет, ты что? Ну, в общем, это премьера песни «Омар Хайям».

0: навек запомнит, другому жизнь пожертвуй, не поймет.
1: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стране у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей в Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо – грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки – самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг Новой Земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к Новой Земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Дом Мешкова – один из архитектурных символов Перми. Строил его уроженец Пермского края, архитектор Иван Свиязев. Родившись крепостным, он за талант был выкуплен Академией художеств. Не всем известна интересная конструктивная особенность стен дома Мешкова. Они многослойные. Внешняя и внутренняя стены из кирпича, в середине для тепла – лиственницы. Сейчас в особняке размещен Пермский краеведческий музей. Надо сказать, что за решением передать особняк музею стоит долгая традиция. Дело в том, что до революции в доме Мешкова проходили первые в Перми художественные выставки. Именно в этом особняке, в частности, впервые выставили картину «Лесной пожар» – шедевр Денисова Уральского.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: История одной песни.
2: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А «Первым делом самолеты» запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Игорь Димарин.
2: Мне вот почему-то вот запомнилось с тех времен вот песня, опять же, на стихи Михаила Танича, песня «Витек». Вот я сам был ребенок, и тоже мы же с пацанами во дворе же гуляли. И она как-то, я понимал, что эта песня взрослая, про взрослых мужчин. А мне как-то она казалась, вот как будто она наша вот с пацанами песня. У меня был как раз друг Витек, помню. О. Витя Гордеев, привет тебе.
3: Да. Витек, да, Танич сказал, у каждого Игорек есть свой Витек.
2: О, как.
3: У каждого нормального пацана есть свой Витек. И у меня тоже, я вырос с Витьком с детского садика. Я говорю, Танечу, мне очень легко написать эту песню. Он поставил текст на фортепиано. И я сразу как-то пошла у меня.
2: А мысль. Вообще вот так у вас процесс, да, происходит? Текст ставишь, то есть одновременное сочинение.
3: Бывает
2: да,
3: так.
2: Потому что многие же по-разному, кто-то там по-разному, отдельно, да. А у вас вот поставил и пошел.
3: Ему очень нравилось, я пишу на стихи. Практически. Нет, бывает и разные формы, но мне интересно стихотворение как бы расшифровать все мысли, которые наполняют это стихотворение. И Танич очень любил, когда я брал стихи и писал.
2: Да, мы сейчас в завершении послушаем в живом эксклюзивном исполнении Игоря Димарина песню «Витек». Но прежде я хочу напомнить, что музыкальный спектакль «Улыбнись, Россия» 23 января, фольклорный центр «Москва», на стихи Михаила Танича с участием фольклорного ансамбля
3: оркестра народных инструментов. «Мастера России».
2: Да, Игорь Димарин исполняет, не просто исполняет песни, а это настоящий музыкальный спектакль. 23 января, «Улыбнись, Россия». Не забудьте, но мы вам обязательно напомним. И опять же, перед исполнением песни «Витек», ну, пару слов для наших слушателей, пару пожеланий в преддверии зимы.
3: Пожелания обязательно. Горжусь, что сегодня нахожусь на радиостанции, которая пронизана настоящими человеческими чувствами, мысли светлые, души распахнуты для добра, тепла, любви. Желаю всем. И вместе с вами моя душа превращается в настоящий огонь, трудиться, работать, писать и любить.
2: Игорь Димарин на радио «Гордость». Всем огромное спасибо. Слушайте радио «Гордость» в вашем городе. Всем привет от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Луганска. Игорь Димарин, «Витек» в завершении нашего эфира.
3: Когда-то мы с тобой снялись на фоточку, потом разъехались всему свой срок. Но не забуду я твою чечеточку, ты лучше всех ее плясал, Витек.

фоточку, потом разъехались всему свой срок. Но не забуду я твою чечеточку, ты лучше всех ее плясал.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Насколько сильно вы хотите услышать следующего исполнителя на этой сцене, Абхазия? На сцене команда песни, которые стали по-настоящему народными. На сцене исполнитель, имя которого легендарно. Для вас сегодня здесь выступает Николай Расторгуев и группа «Любовь».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие, младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение. Восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Договоры хоть раз в жизни читал и подписывал каждый из нас. И мы уверены, многие сталкивались с трудностью правильного произношения этого слова, как в единственном числе, так и во множественном. Как все-таки правильно – договор или договор? Договора или договоры? На сегодняшний день ответ звучит так. Строгой литературной норме соответствует второй с ударением на последнюю «о» – договор. Договоры. В непринужденном разговоре допускается вариант договора, но он считается просторечием. Ну и, конечно, есть профессиональный сленг. Если вам по долгу службы приходится работать с договорами, и в кругу коллег вы начинаете говорить «он подписал договор» или «передайте, пожалуйста, папку с договорами», то на вас могут посмотреть как минимум с легким недоумением. Во всех других случаях лучше применять общеупотребительный и стилистически нейтральный вариант «договор», «договоры», «договоров». И, конечно, не делать ошибок в письменной речи. Во множественном числе именительного падежа нормативный и просторечный или сленговый вариант на письме различаются. Так что пишите правильно «договоры», никак не «договора». История одной песни.
3: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
2: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марина.

0: эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
1: Я сегодня...

войны. Обещает быть весна долгой, ждет от

а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

0: прошедшей войны.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Мара.
2: Служение Отечеству – самая высокая и благородная цель и выбор жизненного пути, который очень многие делают осознанно в самом раннем возрасте. Служение Отечеству во все времена – это выбор, в первую очередь, наших воинов, наших русских офицеров. Русские офицеры – это, как правило, офицеры во втором, третьем, а то и десятом поколении, которым этот жизненный смысл – Родину защищать – передавали их отцы, деды, прадеды, которые также всю свою жизнь служили Отечеству. Я счастлива и горда, что знаю лично многих таких людей. Командиров полков и боевых кораблей, командующих танковыми дивизиями и целыми армиями, героев России. Эти люди – высший образец русского офицерства. Этот выбор они сделали с самого детства.

за плечами у них суворовские, нахимовские училища, потому что еще мальчишками они решили, что будут в своей жизни родину защищать. У каждого длинный путь служения Отечеству и в мирной жизни, и защищая родину на дальних рубежах, участие в спецоперациях, боевой опыт в Сирии. Сейчас, конечно же, все эти люди на фронте, на переднем крае. Присяга родине дается один раз, и вся жизнь становится самоотверженным служением Отечеству.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое. Предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики. Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским. Телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске есть храм, где можно увидеть три уникальных фарфоровых иконостаса? Находятся они в церкви, воздвигнутой во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Построили здание в середине 19 столетия на пожертвования верующих в модном тогда русско-византийском стиле. И сейчас его фасады украшены яркими мозаичными иконами. Внутренняя отделка церкви всегда была пышной. Но, к сожалению, во времена Советского Союза многие украшения были утрачены. Однако уже в наше время храм возвратили верующим и отреставрировали. Сейчас его алтарь и два предела вновь украшают три необычных белых фарфоровых иконостаса. Творение современных мастеров.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Поэт Елена Заславская.
3: Милосердие. Что это такое? Это готовность оказать помощь. Это человеколюбие. Это стремление быть добрым человеком. И помогать, и поддерживать тех, кто рядом, тех, кто нуждается. А стихотворение такое. Он помнит бой. Он помнит бой. Земля вздымалась, душа рвалась, но оставалась в разбитом теле, чуть держась на тонкой ниточке аорты. Совсем девчонка медсестра была хоть хрупкой, но упорной. Дыши, старайся, выдох, вдох, ну потерпи еще, родимый. Земля уходит из-под ног, нас накрывают разрывными. Она тянула на себе и донесла до медсанбата. Наперекор войне, судьбе, живым доставила солдата, подставив слабое плечо, исполненное женской силы. Казалось, что сама Россия тогда вступилась за него.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор проекта «Музыка вместе» Тимур Ведерников и проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Идеолог проекта Андрей Полосин, вы научный руководитель проекта ДНК России. Вот очень интересно ваше мнение о песнях в ДНК России. Вот
5: какое место они занимают ДНК? В нашем ДНК?
6: Есть очень многие вещи, которые нас разъединяют. Но есть вещи, которые нас соединяют, встречают и погружают нас в какие-то смыслы. Нет ничего сильнее песни, что могло бы создать единство между людьми. Нет ничего сильнее песни, что позволило бы человеку погрузиться в смысл. Потому что человек поет песню вместе с тем, кого он слушает. Это автоматически происходит. Произнося себе слова, которые в тексте есть, особенно если они положены на музыкальный ряд, фактически это становится, сейчас мне не хочется употреблять к некоторым песням слово «молитва». Но настоящая песня – это молитва. Знаете, как гимн, Тимур говорил о гимне там, Республики Коми, да? Зачем? Это гражданская молитва. Люди вместе, погружающиеся в какой-то смысл, это, безусловно, молитва. А этот момент знали все, кто занимался созданием каких-то общественных процессов. А в какой-то момент, ну, как многое, да, мы утратили понимание того, какие вещи людям нужны для того, чтобы они просто могли жить вместе. А песня – это необходимое. И это показывает вся история развития человечества. Когда Тимур говорил «Песни великой страны», это правда «Песни великой страны», это те песни, с которыми кто-то вырос, которые кто-то, может быть, подзабыл. Но это тот самый культурное основание, которое у нас есть. Музыкальное, выраженное в словах, а оформленное в человеческое лицо, которое это делает, связанное с инструментами, которые когда-то были, как сейчас существуют, инструментами, которые приехали из какого-нибудь там Зимбабве, да, но зазвучали уже бывает, в контексте, да, который и в конве, которая правда отражает то, что происходит с нами. И вообще базово, это же тоже многие, ну, многие народы, многие государства, не говоря уже о цивилизационных формах, они используют музыку свою наравне со словом своим и языком. И музыкальный язык культурный, он тоже существует. Да, у всех семь нот, да, в этом смысле. Но так же, как и во всех остальных языках, у людей примерно похожие звуки. Ну, есть отличия, конечно, но они похожи. Музыкальный язык все равно за счет своей структуры он становится языком, который присущ и принадлежит определенной общности людей, вот исторически сложившейся. Он в любом случае несет в себе те корни, которые в нем заложены, и в любом случае использует тот инструментарий, который есть сейчас актуален. Это потрясающая вещь, что такое песня и зачем она нужна. Она нам строить, и жизнь помогает.
7: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

свой, чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, не тут, про таких не пою.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Новокузнецк – тот самый советский город-сад. Это о его жителях Маяковский писал. «Я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». О планах создать на Кузбассе город-сад напоминает соцгород – уникальный памятник конструктивизма, созданный для советских шахтеров известным немецким архитектором Эрнестом Маем. Знаменитые советские 6,5-метровые кухни придумал именно он. С Новокузнецком связана важная веха судьбы Федора Достоевского. В этом городе он вступил в брак со своей первой женой, рано умершей Марией Дмитриевной. Жизни писателя в Сибири в Новокузнецке посвящен дом-музей. Новокузнецк – город молодой, но в нем имеется собственная каменная крепость, почти Кремль. Построили ее в начале 19 века для обороны от Китая. С тех времен сохранились подлинные пушки, которые можно пощупать. Едем в Новокузнецк и слушаем посвященную Кузбассу песню Олега Газманова на радио «Гордость» 98,5.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По Андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Кирилл Макеев, МК-545.
1: Ты говоришь о том, что песни рождаются интуитивно, да? Вот какую сейчас исполнишь, и вот как она родилась, то есть как это происходило?
2: Можно сейчас исполнить песню «Буйна голова». Могу рассказать, как она появилась. Буквально написал я ее очень быстро, часа за два, наверное. Ну, потом, естественно, корректировки какие-то были, в том числе и припев редактировал, потому что изначально припев вообще был другой. Созвонился с ребятами, которые вышли только с задач, уставшие, месяц были на задаче. И они, естественно, слушают мои песни, вдохновляются, очень рады были услышать, что я все-таки обратную связь от них. То есть, как бы, я думаю, для них, наверное, все-таки этот формат, когда они слушают, а здесь вживую разговаривают, наверное, это тоже что-то значит, наверное. То есть так и появилась эта песня. То есть, можно сказать, она родилась благодаря 14-й бригаде, а посвятил я очень для меня уважаемому человеку Александру Михайловичу Белоглазову.
1: Песня «Буйна голова» на радио «Гордость». Кирилл Макеев, МК-545. Ваши вопросы через несколько минут. Ну а сейчас эксклюзивное живое исполнение вот этой песни. Песни действительно с историей. Поехали!

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. Поэт Дмитрий Артис ушел на войну.
2: Поэт Дмитрий Артис ушел на войну, и ахнула разом столица. Он мирных ночей променял тишину, без слов на донбасские лица. Он спит на земле и штурмует февраль в обнимку с отчаянной музой, и в темных глазах леденеет печаль окопных бесхитростных музык. Вернись, дорогой, и в простом рюкзаке, помимо ножа и аптечки, домой принеси на родном языке способность любить без осечки. И чтобы до боли свело под ребром и пулей пронзило бумажной. И Бог его знает, что будет потом. И это, признаться, неважно.
3: «Поступок Димы Артиса меня поразил», — рассказывает Алиса Орлова. «Казалось бы, ты поэт, тебе 50 лет, сиди, пиши стихи. Это, так сказать, и есть твой фронт. Но нет, Артису оказалось мало. Он пошел и своими глазами увидел то, что происходит. Отслужил 2 контракта. Свою жизнь положил на кон. Свое здоровье поставил на нашу победу. Это абсолютно точно поступок чести в традициях русского дворянства, русского крестьянства, вообще в традициях русского мужика. Лично я перед Артисом снимаю шляпу. Хотя понимаю, что не ради этого он туда шел».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Ну а прямо сейчас встречаем гостей гала-концерта фестиваля конкурса «Музыка гордых», участников отбора «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив, группу «Лепнина». Это музыкальный проект, который отличается творческой многогранностью. Группа создает песни о человеческих ценностях, любви и взрослении.
6: Группа «Лепнина»
5: и вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархоля. Встречаем!
6: Ваши бурные аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Суху!

0: Спасибо, друзья. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Жизнь актрисы Ольги Дроздовой похожа на кино. Родилась она в Находке в Приморском крае в семье капитана дальнего плавания. Играла в драмкружках, актрисой мечтала стать с детства. Сказывались цыганские корни матери. Однако учебу не забрасывала и окончила школу с золотой медалью. С детства актрисе пришлось много трудиться. Она рано осталась сиротой и подрабатывала озеленителем. Путь к театру и кино начался с Института искусств во Владивостоке. Но Дроздова быстро бросила его, ушла на судоремонтный завод в кладовщицы. Это дало бесценный жизненный опыт. Затем Ольга поступила в театральный в Свердловске, а оттуда перевелась в Москву. Училась у Дмитрия Астрахана и Владимира Сафронова. Работать начала в театре «Современник». В кино дебютировала в 92-м. В «Яркой притче» «Прогулка по эшафоту». Фильм стал судьбоносным. На пробах Ольга встретила свою любовь, актера Дмитрия Певцова. Брак пара романтиков заключила на съемках сериала «Королева Марго» по роману Александра Дюма. Славу звездной паре принес сериал «Бандитский Петербург», где они сыграли влюбленных. Затем была остановка по требованию, один из самых любимых отечественных сериалов нулевых. Но главным в жизни Ольги Дроздовой оставался театр «Современник». Она блестяще играла в «Трех сестрах», заменив великую Марию Неёлову. Долгое время жизнь актрисы омрачало отсутствие детей. Вымоленного сына Елисея актриса родила лишь в 42 года. Когда мальчик стал постарше, Ольга Дроздова решила, что материнство важнее, и ушла из театра. Теперь она преподает в Институте современного искусства, но сама не играет.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
4: История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
5: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот и говорят, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
3: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать им было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее этот критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий Гинзбург, российский физик, один из тех, кто получил Нобелевскую премию уже после распада СССР. Он сформулировал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию переходного излучения на границе двух сред. Он занимался проблемами оптики и термоядерных реакций и создал сразу несколько научных школ по космофизике, сверхпроводимости, радиофизике. Родился ученый в Москве за год до революции и до 11 лет не ходил в школу. Учился под руководством отца-инженера. Закончил фабрично-заводское училище, работал лаборантом и параллельно готовился к поступлению в МГУ сразу на второй курс. Когда началась война, просился на фронт, но его не взяли, физики были нужны в тылу. В 26 лет Гинзбург защитил уже докторскую диссертацию. В эвакуации в Казани царил постоянный холод, и ученый вместе с Ландау изучал низкие температуры в физике. Так появилась теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Одновременно он работал в ядерном проекте и предложил одну из ключевых идей для создания советской водородной бомбы. Сейчас прикладные разработки, основанные на его теориях, используются от медицины до астрономии. Знания о природе эффекта Черенкова-Вавилова необходимы при радиационной терапии, когда смотрят, как луч воздействует на пациента. А исследования ученого в кристаллооптике позволили разработать лазеры, оптоволокно, светодиоды. Интересный факт. Уже будучи ученым, Гинзбург признался, что пишет с ошибками и слаб в простейшей арифметике.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Алиса Орлова. На каком языке говорят мои танки?
4: На каком языке говорят мои танки? И о чем они говорят? Чудом держится город в свинцовой огранке, и поля золотые горят. На каком языке говорят мои пушки, если могут они говорить, на котором умел удивительный Пушкин так легко умирать и любить? На каком языке говорят искандеры, и о чем прозревают они? О несломленном духе и ярости веры необъятной холодной страны, необъятной, как ночь, и холодной, как полюс в малахитовых всполохах звезд. И звучит над землей этот праведный голос. И встает моя Русь во весь рост.
5: Тема русского языка, родной русской речи для Алисы Орловой всегда была очень личной, очень важной и даже болезненной. Она родилась в Молдавии. Родителей в свое время направили туда на работу. С распадом СССР, когда начались притеснения по языковому принципу и выхолащивание русского языка из общественной жизни, Алиса переехала в Россию. Заставлять говорить человека на неродном, не близком ему языке – это преступление против личности, говорит Алиса. Этого никогда не понять тем, кто не был в аналогичной ситуации. Зато мне очень хорошо понятны языковые войны, идущие на территории так называемой Украины.
6: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.